хочу, чтобы там где-то есть было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Если друг оказался вдруг

брони, брони, гони. Вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулил, не ныл,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv. Давай!

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

остались от легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

это по прескуранту, а остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: любви. Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия и Украина подписали меморандумы о взаимопонимании по инвестициям в производство беспилотных систем и инфраструктуру для их тестирования. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Латвия и Украина подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, которые предусматривают развитие инвестиционных проектов в производстве беспилотных систем, передаче технологий, создание в Латвии современной инфраструктуры для тестирования технологий двойного назначения, сообщили в Латвийском агентстве инвестиций и развития. В агентстве отмечают, что один из меморандумов предусматривает создание Baltic Forces Hub – среды для демонстрации, тестирования инноваций в области технологий двойного назначения. Цель проекта – создать инфраструктуру, которая позволит в реальных условиях тестировать беспилотные системы, автономные технологии и другие инновационные решения, одновременно способствуя сотрудничеству между предприятиями, исследовательскими организациями, академической средой и международными партнерами. Проект укрепит сотрудничество между инновационными центрами Латвии и Украины и других стран-партнеров, обеспечит среду для разработки, демонстрации и совершенствования новых технологий. Baltic Forces Hub важен и для Рижского технического университета, который в настоящее время разрабатывает несколько решений в области технологий двойного назначения. Новая инфраструктура также создаст дополнительные возможности для развития исследовательских проектов и международного сотрудничества, укрепления инновационной среды Латвии и создания новых технологических компаний. Отдельный меморандум предусматривает развитие инвестиционного проекта по разработке и производству беспилотных систем в Латвии в сотрудничестве с украинской компанией Global Dynamics. Разработанные компанией системы уже производятся в Украине и Великобритании, а реализация проекта в Латвии обеспечит расширение производственных мощностей, передачу технологий и развитие новых компетенций в местной промышленности.
2: Про Юрмалу.
1: Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йоммас во время курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой госполиция начала уголовный процесс. Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года. С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы, заявил депутат нацобъединения Янис Асарс. Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, местами преимущественно в Курзаме и Видземе возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. В Риге небольшая облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу Шизгара – Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: А здесь начинается оптимальный формат для вашего утра. Доброе утро, всем привет.
5: Давайте порадуемся, как много нас сегодня встречает этот летний день вместе.
4: Ковик тоже.
5: Не намека на одиночество, а только радостные предвкушения.
4: 7,4 минуты.

0: Есть такое женское имя, Любовь, есть много других красивых женских имен, ну и есть много достойных мужских имен, и многие из таковых как раз сейчас и являются слушателями Шизгары. Меня зовут совсем по-другому, хотел сказать, ну да, я себя пока...
1: Да. Говорю про Любу, думаю про себя. Стас Лоренцев, Алексей Титов, доброе утро, Шизгара.
0: Что касательно сегодняшней среды, ей, как всегда, удобно, потому что мы сейчас начнем ее хвалить, говорить, что она является 154-м днем с начала этого года, первой средой, кстати, лета 26-го года. Важные какие-то у нас впереди позиции, которые мы обязательно должны отметить. 8 дней придет чемпионат мира по футболу, ну а еще 3 недели, блин, смотри, Леха, я помнишь, когда говорил, 4 недели до лиги остается? Да. Все 3 недели, если неделями мерить. Три шага.
1: Я тебе уверяю, наступит время, когда мы скажем, до лига остается...
0: И опять не успели купить.
1: Да, и будет там совсем мало дней. Время – одна из тех штук, которых не схватить, не остановить и, в общем, самое главное – не профукать.
0: Фу!
1: Вот что я думаю. Знаете, сегодня понял, что наконец-то лето наступило, потому что вот если вчера еще было прохладно с утра, то вчерашний вечер был абсолютно летний, и сегодня точно... Форма одежды летняя. То есть вообще все, что можно летом себе позволить, сегодня надо позволять.
0: Вплоть до сланцев. Диковинки в виде там шапочка, которая еще на заднем сиденье автомобиля у меня валяется, кстати, еще. Я вот пришел в шортах,
1: да.
0: Но сейчас вспомнил, когда ты начал говорить, что о, все, мы уже в адекватных таких погодных условиях присутствуем. Шапочка все-таки она есть. Давайте сейчас не про шапочки, а про Луну поговорим, не с точки зрения, знаешь, этих людей, которые там всякие шапочки надевают, когда слышат, что то или иное творится на Луне, давай из фольги что-нибудь там себе
1: построим. Те, кто ложился спать вчера поздно, видели, как встает такой желтый, я бы даже сказал, красно-желтый диск Луны, он был огромный, Луна была ущербная, потому что день уже 18-й лунный день. Альберт Великий говорит, что он довольно счастливый, сны сбываются, но требует он от нас благоразумия и сдержанности, иначе может стать днем грехопадения. Мне кажется, что если мы не будем сдерживаться, то днем грехопадения может быть любой день, не обязательно 18, но 18-й особенно. Значит, противопоказано пьянство и курение, понятно, полезно прочистить кишечник. Ну а еще нежелательно употреблять мясную пищу, лучше налегать на орехи и пить побольше растительного масла, если такое можете себе позволить.
0: Ты сказал слово «мясная», а послышалось «местная пища». Это точно мясная?
1: Значит, нежелательно употреблять мясную пищу.
0: Мясную пищу, отлично.
1: Мясо, в общем.
0: Ну, все
1: да,
0: пасет.
1: Лучше орехи.
0: Смотрите, что сегодня касательно еды вы уже приняли к сведению, а что касательно нашей поддержки, мы ей будем сейчас хвастаться. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center организует те самые частные перелеты без ожиданий. Мечта для путешествия. Пересадок не будет. Ограничений регулярных рейсов тоже не будет.
1: ББАЦ – это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии и другим направлениям по всему миру. В компании под выбирают оптимальный формат перелета под задачи клиента. То есть это может быть организация рейсов для корпоративных или спортивных команд, бизнес-джеты для деловых поездок, ну, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, понятное дело, когда регулярные рейсы уже не могут спасти, и перелеты для отдыха и семейных путешествий.
0: Ну и, естественно, самолетов полно, парк большой, вот для каждой задачи выбирается тот или иной, клиент сам выбирает мне это или это. Главное, вам сэкономят самый главный ценный ресурс – ваше время. Baltic Business Aviation Center. Вся информация – 8 букв. bbac.aero. Запомнили? Ну, или потом найдете bbac.aero. И номер телефона, на всякий случай, кто решил звонить прямо сейчас. 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center.

0: Доброе утро. Большая часть нашей радиоаудитории, которая сейчас перемещается в пространстве разными, конечно, транспортными средствами. Кое-кто может позволить себе прямо в самолете, в частном все это дело вслушаться, например. Если вы покинули Ригу, Латвию, Ригу скорее, на какое-то время и привыкли просыпаться или хотя бы после просыпания слушать Чизгару и потом весь контент Радио Рокс, улетая, уезжая, помните, что любая точка планеты, главное подключение к интернету, radiorocks.lv и весь контент вам доступен.
1: Давайте подумаем, что мы можем сегодня отметить, чтобы этот день был запоминающимся. Не то, чтобы он уже отличается от всех остальных, но чтобы запомнить его, надо сегодня что-то новое в свою жизнь привнести.
0: Представляете, взяли, поставили себе какую-то цель, задачу и сказали, вот это к чему хочется стремиться. Сегодня день Чимборасо. Это самая высокая точка Земли от центра планеты, если считать. Понятное дело, мы прекрасно понимаем, что у нас есть Джомолунгма, она же Эверест. Ну, ее абсолютная высота от поверхности – это одна история. Но еще у планеты есть центр, а Земля-то это не абсолютный шарик, бильярдный во всех отношениях. Ну и поэтому вот посчитали мудрые люди и
1: сказали... Да, мы посчитали сами, смотрите, Эверест находится на широте 27,59, и его высота абсолютная. Получается 6382 километра. Да? А у Чимборасо оказывается на 2 километра выше, если считать от точки, потому что он находится почти на экваторе, на 1 градус и 28 минут.
0: И для того, чтобы запомнить, что почти на экваторе там много стран находится, а вы еще помните, что это Латинская Америка, значит, что это Эквадор. Поэтому если где это самая горка такая, которая сегодня можно... 3 июня какие-то оды напеть, она в Эквадоре.
1: Горка такая у нас. Ну, а на самом деле ее высота абсолютная над уровнем моря, казалось бы, всего 6263 метра.
0: А тут раз, вот помогла форма Земли, и все, она уже в рекордах. Сегодня еще отмечают Всемирный день косолапости. Ну, понимаете, есть люди... Вот на гаджете есть такая штука, асимметрия при ходьбе. Показывает. Тут ты, значит, так не так завернул, так, тут, ну вот.
1: Да, ты что, ты пробовал, да?
0: Почему пробовал?
1: И получается, когда ходишь, видишь, как ты неправильно идешь?
0: Не, ты не видишь, ты в конце дня подходишь, вот, ты прошел там, столько-то... Ну, правда, мой телефон сумасшедший, я об этом уже много говорил. У меня телефон почему-то считает, что у меня шаг примерно 1.40 м. Потому что он, допустим, пишет, ты прошел сегодня там 7500 шагов, что составляет, условно, 15 километров. Ну как? Ну нет. А он вот, да чувак, ты это... Но зато у меня этот косолапость, или, скажем так, асимметрию при ходьбе, там, ну, человек говорит, вот у меня там 1.3. А он мне может 48.
1: Я посмотрю специально, как ты ходишь. Может, там есть какая-то, знаешь, особенная асимметричность, когда ты делаешь два шага плавно и один потом...
0: Выпады такие.
1: И вот он, да, и он один, два плавных шага считает за один. Получается, что у тебя 1.40 м. Хотя очевидно, что это два шага, да, 1.40 м.
0: Поди этому китайскому мальчику, который собирал этот айфон где-то, вот объясни, что не надо было так считать.
1: Ну так вот, а врач Игнасио Пансетти, который появился на свет именно 3 июня 1914 года, давным-давно эту проблему косолапости решил. Он занимался этим специально и целеустремленно, и, в общем, был одним из ведущих специалистов в области заболеваний суставов и костей и разработал метод исправления косолапости без хирургического вмешательства, за что последующие поколения ему благодарны, потому что благодаря его усилиям от этого недуга избавились, ну, на 95% точно.
0: Слушай, ну так, я понимаю, что к его дате рождения приурочили вот этот всемирный праздник, то есть когда мы будем список всех узнаваемых или популярных, или ну вот.
1: Мы обязательно его назовем.
0: А, конечно, мы же не хотим, чтобы ваш телефон вот, показывал, что у вас эта косолапость присутствует.
1: А теперь внимание всем, кто за рулем. Сегодня у нас день велосипеда.
0: Так получилось.
1: Да, поэтому сегодня особенное внимание обращаем на велосипедистов. Понимаем, как им тяжело. Они, конечно, не уступают дорогу тем, кто в автомобиле, но и, сами понимаете, автомобилисты иногда их подрезают, игнорируют, и вообще они едут на открытом воздухе, в этом дыму, в загазованной атмосфере. Сложно.
0: Зато, с одной стороны, вот это выражение крылатое, которое, когда человек занимается тем-то, что, ну, как и так понятно, говорит, что ты мне тут велик изобретаешь? Ну, а на самом деле патент на велосипед получили в начале 19 века немецкий изобретатель Карл фон Дресс. который не, да, вот тот самый,
1: который... Тот самый, который дрезину.
0: Дрезину, да. Ну, и датой рождения велосипедного уже спорта принято считать 1868 год. Вот сейчас там смотришь какую-нибудь гонку популярную, видишь трансляцию, видишь куча оголтелых людей, которые выбегают, приветствуют на каком-то участке вот этой самой гонки. Я понимаю, что в 1868 году все было совсем не так.
1: Я думаю, что если бы не изобрели велосипед, они бы выбегали и приветствовали кого-нибудь другого и, ну, как бы сублимировались бы в каком-нибудь другом виде спорта и творчества. Ну, а так как подвернулся велосипед под руку, нам остается лишь вспомнить, что первый велосипед был четырехколесный, и то, что он сейчас двухколесный, это вообще ошибка природы.
0: И заслуга нашего вестибулярного аппарата. Ну, кстати, и первая эта гонка, которая была на велике проведена, это было в пригороде Парижа-Сен-Клу, на 2 километра люди состязались. Кстати, спортивные новости у нас, как всегда, в 9 часов 25 минут. Там мы будем про Францию говорить, но уже с точки зрения, скорее, не велосипедного спорта, а, конечно же, Ролан Гароса. Так, время сказали это?
1: 7 часов 21 с половиной минут.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 21 ноября. Рига. Шауми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шауми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ЛВ.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center».
1: Хорошего утра! 7 часов 30 минут. Включил радиоприемник, не перестроенный никуда. Это 88.6 наша частота. Давайте мы посмотрим, что в исторических событиях происходило когда-то, 3 числа июня месяца. Ух, слушай, а уж помнишь, вспоминали буквально несколько дней назад, когда Елизавета зашла на трон, и мы сказали, не было бы этого восхождения на трон тогда, если бы тогда ее там дядя Эдвард VIII взял бы и не сказал бы, нет, мне нравится Уоллес Симпсон, хочу на ней жениться и все такое прочее.
2: Так вот, это случилось 3 июня 1937 года, то есть сегодня почти круглая дата. Еще годик, и будет 90 лет с того момента.
1: Слушайте, сначала женился, а потом уже отрекся, понятное дело. 1791 году, это, знаешь, к теме, вот первый там трамвай пошел в каком городе, там первый велосипед поехал в таком-то городе.
2: Угадайте, да?
1: Угадайте.
2: И тут кто больше всего чая экспортирует?
1: Вот, да. Кстати, и тут по поводу страны, которая в Европе одна из крупнейших поставщиков, экспортеров чая под названием Польша, выясняется, что они еще кое-чем отличились.
2: А в Польше в 1791 году, 3 июня, была принята первая конституция. Ну, это была первая конституция Польши и одновременно первая конституция в Европе. И при этом этот день, 3 июня, он какой-то, ну, особенный для конституций разных стран, потому что в этот же день, в 1947 году, вступила в силу конституция Японии, а в 1959 Сингапур принял конституцию и стал самоуправляющимся.
1: То есть, как это, 3 июня, чью еще конституцию мы не отмечали сегодня?
2: Знаешь, думаю, мы еще что-то не знаем. Знаешь, какие-нибудь там островные народы или государства Африки тоже могли принимать конституцию 3 июня.
1: Знаешь, такая всемирно известная кентеринговая компания. Накрываем презентационные столы в день конституции вашего государства. Слушай, прикольненько. Смотри, у них портфолио такое. Они этим открыли. Давай у нас там, типа, отметим день конституции.
2: Вообще, да, знаешь, я тебе скажу, что ошибок и совпадений в принципе не бывает. И если вот три страны, ну, как бы в один день года, в один календарный день взяли и приняли конституцию, значит, здесь есть какое-то стечение обстоятельств, которое мы не можем считать случайным. Я думаю, как раз вот наступление лета и то, что там те, кто принимал эту конституцию, не знаю, депутаты, какие-то там представители регионов, они должны были пребывать в хорошем настроении. То есть, наконец-то наступило лето, голосуем за.
1: А еще есть, знаешь, категория там людей, зависимых от предсказателей всяких, там, гадалок, как угодно, там, ворожителей, судеб человеческих. И вот, допустим, есть такое агентство, опять-таки, ну, фантазию включая, которое может предсказать, вот, в какой день вам лучше всего вот конституцию принять страны. Они уже не заморачиваются так. Взяли денег, надо сказать, 3 июня. Так это же было.
2: Шулеры, на самом деле, вообще, если вспомнить историю Польши, то мне кажется, то, что они приняли конституцию в 1791 году, и там посмотреть, что дальше творилось с Польшей, то лучше какой-нибудь другой день, ну, чтобы не повторять ошибок.
1: Но зато знаешь, как это? Польша чемпион Европы по конституции. В смысле, они первыми приняли, да. Вот и все. И рекорд уже никто никогда не побьет. Так, по поводу соревновательного процесса. Под Лондоном открыли в 1837 году, ну, тоже 3 июня, первый в мире ипподром для скачек. Вы скажете, да это был такой? Нет, для скачек с препятствиями. Это чисто английская фишка. Ну, что там, просто там стипл-час у нас. Прыг и поскакал дальше.
2: Но самое главное, что именно в этот день, именно с этого ипподрома проводилась первая трансляция конных соревнований. Случилось это, правда, через 96 лет, в 1931 году. Но там же BBC провело вот прямую трансляцию финальных заездов

0: самом деле-то?
1: 8075 метров. Да, но это было первое в мире восхождение на вершину, которая была больше 8000 метров.
0: Ну, историческое событие, они все исторические, но имеется в виду, на уроках истории вряд ли будут при всем уважении рассказывать о том, о Анапурне рассказывать. А вот о том, что в Сахаре в 1954 году только обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхет. Знаешь, как мне нравится древнеегипетского фараона? Они все древнеегипетские. Современных фараонов-то как бы нет. Салах и все. Да все, кстати, ушел уже.
1: Древнего египетского фараона Санхета. Датирована она была 2570 годом до нашей эры.
0: Знаешь, чем отдает? Каким заголовком? Помнишь, был фильм в детстве «Спортлото 82»? Они, там, да. они там детектив читали, который назывался «Смертельное убийство». Ну, то есть убийство само по себе. А тут вот древнеегипетский такой был фараон, знаешь, в Древней
1: Египте. Это искусство заголовка, знаешь, надо назвать. Все понимают, что не все читают книгу, но проходя мимо прилавка, ты увидишь, и уже можно поржать. А вот тебе и смертельное убийство. А значит, в 70-м, а нет, прошу прощения, в 1965 году, получается, 61 год назад, астронавт Эдвард Уайт стал первым американцем, прогулявшимся в открытом космосе в течение 22 минут во время полета Gemini 4. Он, конечно, уже не испытывал тех сложностей, что Алексей Леонов в свое время, у него скафандр не раздувался. Мы не знаем наверняка, были ли у него там какие-то челленджи во время этих 22 минут. Наверное, все-таки были, иначе о нем бы не вспоминали как герои. Но, разумеется, как-то Леонов ему уже дорогу протоптал, несмотря на то, что там невесомость.
0: Слушайте, если среди нашей радиоаудитории стопудово есть человек, которого зовут Гена, сейчас будем говорить про нечто связанное с вашим именем. Американский биолог индийского происхождения Говинда Карана синтезировал первый искусственный ген. Вот.
1: Да.
0: Ну и поэтому всем Геннадиям хочется передать привет.
1: Только в 70-м году это случилось, совсем, можно сказать, недавно. Ну, то есть он не просто собрал там какую-то спонтанную ДНК, а это была осознанная ДНК, которая что-то там кодировала, какой-то белок.
0: Представляешь, за пять лет до этого человек по фамилии Уайт 22 минуты в космосе прогулялся, думает, ну вот, что-то нужно собрать. 5 лет собирались с мыслями, что-то еще важное сделать, один шаг для человека, и такой шажище сделал вот этот Хар Гобинд Карана, когда синтезировал его. Молодец.
1: В общем, 7 часов 37 минут, и то ли еще будет, еще многое вам надо рассказать.
0: Я думал, ты скажешь, мы еще так много синтезируем. Нет, будем просто болтать.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM. Реклама.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видзаме, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
2: Шизгара.
4: Решим все, кроме погоды.

0: Давайте попробуем расследить какой-нибудь оптимизм в этом высокомерном «Ты танцуй, дурочка, танцуй». Ну, потому что, в конце концов, танцы, они, знаете, независимо от того, дурочки, дурочка, они всегда на пользу, особенно по утру.
1: Помнишь, как в Афоне? Это энергичный танец. Вот так и подвигались. Привет всем. Привет всем, кто уже размял свои чресла. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Расскажем вам о том, что сегодня важного такого случилось, что мы до сих пор используем.
1: Мы не только говорим про людей, которые умеют красиво двигаться и двигаться быстрее всех. Мы имеем честь говорить о людях, которые действительно еще и мозгами поработали. Хотя для того, чтобы создать то, что было создано, нужно было не только включить мозг, но еще и руки.
0: Я бы сказал, то, о чем мы будем говорить сегодня, еще требовало определенного риска. Потому что 3 июля празднуется как день рождения парашюта, потому что в этот день состоялся один из первых прыжков. Ну, на самом деле, один из первых, только потому что этих прыжков было очень много, и все они заканчивались с разной степенью удачи.
1: И тут выбегает группа «Машина времени» и начинает петь: «Ты помнишь, как все начиналось?» А мы помним, это все начиналось с него, с Леонардо. Не с Ди Каприо, еще и раньше был другой Леонардо. Это еще было чуть позже, когда эти древнеегипетские фараоны ушли, а пришел Леонардо. Вот в 1617 году хорватский ученый Вранчич, он же Фаусто Вернанчио, совершает прыжок с парашютом, который сделан по эскизам кого? Вот того Леонардо, который, ну, вслед за этими древнеегипетскими фараонами пришел и использовал тогда натянутую на деревянную раму ткань. Ну и прыгнул он тогда, скажем так, или не столько прыгнул, спикировал он, конечно, там, шух, так вот, показать, с колокольни высотой 86 метров в Братиславе.
0: А 86 метров, это представьте, какая высотища, сколько это, значит, 9-этажных домов надо поставить один на другой. История умалчивает, приземлился Вранчич, поэтому надо сказать, что если этот прыжок не считается первым, не вошел он в историю, значит, было там что-то такое, что потребовало обратиться к травматологу.
1: Вообще, во многих комедийных фильмах, когда вот там тоже Евротур, когда что-нибудь происходит такое экстремальное, выбирают ту страну европейскую, в которых там не так хорошо с деньгами, где, если что, можно списать, ну, так получилось. И все время, куда мы едем? В Братиславу? Ой, я не поеду в Братиславу.
0: Но тут есть... То есть, если бы он делал это в Париже, он был бы у всех на виду,
1: да? Там бы, не-не-не, это grande problema.
0: Почему в Париже? Потому что, на самом деле, слово «парашют», которое буквально означает против падения, потому что пара от греческого против, а французское шут падение придумал Луи Себастьян Ленорман.
1: Как это? Так пара. Это получается пара, это против, значит, да?
0: Против, да.
1: Я понял, пара.
0: Ленорман сам прыгал, он никого не заставлял, не подбивал.
1: Ненормальный Ленорман.
0: Прыгнул с дерева с устройством, которое состояло из двух зонтиков, но потом, в общем, поднимал высоту все больше и больше, и, в общем, удачно потом спрыгнул с 50 метров уже в 1783 году с балкона обсерватории.
1: Тут все говорят: хорошо, Ленорман, а где была Мэри Поппинс вот в это время? Она же... А, у нее один зонт был, а у этого два.
0: У этого было два, он знал про Мэри Поппинс, знал, что он потяжелее будет, чем эта хрупкая нянечка, вот, поэтому ему надо два зонтика. Почему? Почему из обсерватории прыгал ученый?
1: Кстати,
0: а откуда еще, по-вашему, прыгать ученому? Где вы найдете еще более высокую башню в Академгородке?
1: Нет, да, потому что, ну, ту Словацкую башню, в Братиславскую, их уже сказали: не-не-не, с башен нафиг, идите отсюда.
0: Братиславская повыше была.
1: И тогда вот придумали обсерваторию.
0: Ну, а в мировой истории остался Франсуа Бланшар. Тот француз, который 3 июня на Марсовом поле в Париже поднял воздушный шар и, внимание, сбросил с парашютом собаку.
1: Вот.
0: Не человека, а собаку. Может кто-то сказать из защитников животных, что живодер, потому что чем собака вам хуже? Но согласитесь, когда в космос отправляли, тоже с этого начинали.
1: Значит, прошло время, собаководы все французские, когда видели Бланшара, они всех собак попрятали по домам, а он такой ходит, ему опять нужно же кого-то поднять и сбросить. Смотрит, собак нет, баран пасется. И он тут думает, а про баранов-то речи не было, что нельзя. Взял он барана, во-первых, потяжелее будет. Затащил парашют, тоже врать не буду, парашют к нему присоединил. Вот, и Первый вариант благополучно закончился с маленькой собачкой и с бараном тоже.
0: Ну, можно, наверное, предположить, что дальше надо было сбрасывать обезьяну, но решили уже не делать этого, а сбросить сразу человека.
1: И знаешь, Бланшара перестали пускать в зоопарк. Да ну его, этого Бланшара, нервным какой-то.
0: Ну, в общем, после экспериментов Бланшара, которые состоялись 3 июня, люди уже сами спешили записываться в герои и делать историю. Одним из первых людей, который спрыгнул с парашютом, который вот был уже фактически формы, которые используют до
1: сих более пор, привычный.
0: То есть он складывался. Звали его Андре Жак Гарнерен. Сделал он это тоже в Париже. Спрыгнул он с воздушного шара, который летел достаточно высоко.
1: Ну, а изобретателя авиационного ранцевого парашюта мы, конечно, помним. Это Глеб Котельников. Российский ученый протестировал свое изобретение в июне 1912 года. Мы сейчас с вами остаемся на высоте, потому что с нами Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Да ладно, все перечислять. Это по всем направлениям в мире, которые есть. И в компании Baltic Business Aviation Center вам подбирают оптимальный формат перелета под конкретные задачи клиента.
0: Во-первых, это бизнес-джеты для деловых поездок. Это организация рейсов для корпоративных и спортивных команд, срочные вылеты и индивидуальные маршруты. И, конечно же, перелеты для отдыха и семейных путешествий.
1: Самолеты бывают разные, маленькие и большие. Все под ваши цели. ББАЦ, вот так проще искать в интернете, помогает экономить самый ценный ресурс в ваше время. Ищем, заходим в интернете bbac.aero или звоним 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билетшу-сервис.
1: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Помнишь, сегодня, когда вспомнилось, не надо изобретать велосипед в связи с тем, что сегодня день велосипеда. Вообще, да. Знаешь, выражение, ну, конечно, знаешь, выеденного яйца не стоит.
1: Да.
0: Конечно, выеденного нет, а вот нормального яйца стоит.
1: Да, да, потом, знаете, сегодня астрологи говорили, что нельзя мясное и надо налегать на орехи, но и вот тем, кто не может никак ограничить себя в белках, сегодня есть смысл налегать на яйца, потому что сегодня день яйца.
0: Поздравляем. Вот в любой, в любом проявлении талантов этого яйца, все что угодно, от яичницы до вареного, там, не знаю, там, пашот. Да вот пошел ты!
1: Идеальная, идеальная, как сказать, идеальный продукт, да, не блюдо, идеальный продукт для завтрака и, может, даже ланча.
0: Главное, тут не форма, не шоколадное яйцо, а настоящее. Кстати, насчет шоколада. Сегодня день шоколадного макаруна. Вот, побалуйте себя сладеньким, потому что... Почему наш шоколад? А у каждого макаруна, оказывается, свой день есть?
1: У каждого цвета есть свой вкус, а у каждого вкуса есть свой день. То есть, сегодня шоколадный, завтра рябиновый, ну и так далее.
0: Когда придет фисташковый, вы мне скажите. В Риге 7.57, скоро придет Лена.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер поручит найти решение для прекращения торговли с Россией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Андрис Кулбергс поручит министру иностранных дел Бабе Браже найти решение, как прекратить экспорт и импорт с Россией. Однако в отдельных отраслях могут быть исключения, заявил Кулбергс во вторник после заседания правительства. Он подчеркнул, что по-прежнему твердо настаивает на том, что деловые связи с Россией поддерживать не нужно. Это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию, отметил премьер. Он сказал, что поручит Браже найти решение этого вопроса, однако его нужно будет согласовать и с Европейским Союзом, поскольку Латвия в первую очередь находится в торговом сообществе ЕС. В то же время политик признал, что, например, на ситуацию фармацевтической отрасли нельзя смотреть так однозначно. Предприятия этой отрасли не могут быстро переквалифицироваться, так как процесс сертификации в других странах продолжителен. Кроме того, у предприятий фармацевтической отрасли есть химические и биологические знания, а также производственные мощности, которые могут быть важны для Латвии в сфере обороны в критической ситуации, указал премьер-министр. «Эти возможности необходимо сохранить», подчеркнул он, добавив, что намерен встретиться с предприятиями фармацевтической отрасли, чтобы обсудить такие вопросы.
2: Про работу.
1: Почти половина работающих жителей Латвии считают работу важной частью своей жизни, однако не ставят ее на первое место. 45% работников рассматривают работу как важную, но не доминирующую составляющую жизни. Еще 38% воспринимают ее прежде всего как источник дохода. Лишь 10% связывают работу с самореализацией, а для 5% она является частью их самоидентификации. Исследование показывает, что в целом жители Латвии придерживаются прагматичного взгляда на труд. Чаще всего работу как важную, но не главную часть жизни воспринимают люди в возрасте от 45 до 54 лет. Руководители, высококвалифицированные специалисты и сотрудники с доходом от 1500 евро в месяц. Такое отношение также характерно для тех, кто в целом доволен своей жизнью и работой. В то же время работники со средним образованием, сотрудники сферы услуг и торговли, а также представители ряда рабочих профессий чаще рассматривают работу исключительно как средство заработка. Подобный подход также распространен среди людей с ежемесячным доходом от 600 до 1000 евро и тех, кто считает свою рабочую нагрузку чрезмерной. Сотрудники компаний сферы недвижимости чаще других называют работу возможностью для самореализации. Наиболее важными причинами, по которым сотрудники остаются на текущем рабочем месте, являются стабильность занятости и достойная заработная плата. Каждый из этих факторов назвали 28% участников опроса. Среди других значимых причин – близость рабочего места к дому, отметили 24%, понятные обязанности – 23%, а также интересный характер работы и хорошие отношения в коллективе, что отметили по 22%. Гибкий график работы удерживает на нынешнем месте 19% сотрудников. Баланс между работой и личной жизнью важен для 18% опрошенных.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Когда утро превращается в испытание, будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться, включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center». Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
4: Ну что ж, и мы полетим, конечно, не так высоко, как BBAC на данный момент, но полетим на частоте 88,6.
5: Знаете, я, если честно, прослушал сейчас прогноз погоды, знаю, что там будет хорошо. Уверен в том, что сегодня мы можем вам сказать: с новым летним утром вас.
4: Вставай, народ, 8 и 5 минут.

0: Привет, вместе двинем по частоте 88,6. Нет, частота эфирного вещания. А частоты, на которых у нас народ работает и поет, там с таким количеством герц каждый коллектив проявляет себя, что мама, не горюй. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов, доброе утро.
0: Давайте посмотрим в циферки сегодняшнего дня. Убеждаемся, что это первая среда лета 2026 года. 3 июня, важные даты у нас поджидают. Через 8 дней чемпионат мира по футболу. На месяц зависнем, наблюдая за этим событием, за океанским, скажем так.
1: Ну, что ты засомневался? Я показал, что ты засомневался, что мы ровно на месяц зависим.
0: Нет,
1: как будто мы не будем зависать, там первую половину чемпионата будем так поглядывать сначала. Нет, я думаю, зависим.
0: А ты знаешь, первая половина чемпионата, вот сейчас отвлекусь, скажу, мы когда-то делали свой такой дружеский тотализатор, и именно мы не ставили на то, что кто станет там чемпионом, кто в тройке будет, а именно на группу. И это было прикольно, потому что, знаешь, там вот угадал результат, там играет Саудовская Аравия, например, с Боливией. Ну, блин, не такой ты знаток футбола, чтобы спрогнозировать. Вот. И причем, знаешь, как и жены участвовали, там дети участвовали. Причем тот, кто ставил от фонаря, иногда выигрывал, потому что вот невозможно. Так вот, было так, за точный результат 3 очка, за угаданный... Нет, нет, 2 очка за точный результат и 1 очко, если ты угадал просто, вот выиграла эта команда или нет. И там потом...
1: То есть выиграли даже не на деньги, а на очки.
0: Почему? На деньги.
1: А, то есть...
0: Ты заносил, был дико смешно. Говорит, давай по десятке скинемся и потом вот делим, соответственно, вот первое, второе, третье место среди тех, кто прогнозисты. И один парень не понял, он принес вот котлету такую. Говорит, ну как там, столько-то игр, я за каждую игру говорю, не-не.
1: Знаешь, это хорошо, когда у тебя есть друзья, с которыми ты играешь на деньги, и они приносят котлеты. Мы, кстати, ни в коем случае не рекламируем какие-то азартные игры, просто поделились нашим предвкушением чемпионата мира по футболу, до которого остается всего каких-то там 8 дней.
0: Но котлеты мы любим, и на лигу обязательно не только же шашлыкс будем есть, но и котлеты с Ари. 3 недели пролетит, и вот приходит праздник. Что касательно того, как люди мерзли или не мерзли в этот день, да никто не мерз, потому что самым прохладным этот день был в 1962 году, и было неполные 4 градуса, но если быть более конкретным, 3,9. Это в Риге, вот абсолютный рекорд прохлады, это не в Алоксне где-то. Ну и самым таким жарким этот день был в 64 году, опять-таки прошлого столетия. Слушай, 2 года всего разница какая.
1: Да, но на самом деле мы посмотрели...
0: 25,7 было то.
1: А мы тут посмотрели, оказалось, что вот за 80 последних лет наблюдения температура была больше 20 в 30% случаев. То есть на самом деле это, ну, как бы чуть больше там трети получается, да?
0: Ты сейчас как Лена, все в процентах. Быстренько разложил так.
1: Да, понимаешь, в чем дело? Это чего мы ждем от сегодняшнего дня?
0: Вот да, кстати,
1: то, что он будет таким теплым и, возможно, преодолеет эту отметку в 20 градусов, это означает, что у нас редкий по удачливости год. Получается, что как бы мы ни кляли там конец мая и начало июня, что это было холодно, когда, а вот на самом деле обычно так, как в этом году.
0: То есть слово «комфорт» — характеристика этого года. Давайте посмотрим, насколько комфортный будет наш лунный гороскоп, поскольку 3 заслуженных астролога поделились с нами информацией.
1: 18-й лунный день сегодня, он довольно счастливый. Обратите внимание, так сдержанно. Сны сбываются, но сам этот 18-й день требует от нас благоразумия и сдержанности. Иначе может стать и днем грехопадения. Значит, астрологи говорят, что в этот день надо постараться увидеть себя со стороны и отказаться от иллюзий. Ну, и не только от иллюзий, еще и от низменных инстинктов, которые, что отрицать, каждый из нас иногда испытывает. Противопоказано пьянство и курение, полезно прочистить кишечник. Но с точки зрения медицины рекомендуется очищение кожи, массажи, омовение, омоложение, бани и меньше спать, обратите внимание. Меньше спать.
0: Столько соблазнов вот сразу уходит в никуда. Но есть же очень славные вещи, к которым хочется стремиться. Это комфортное перемещение в пространстве. Шизгара на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center. Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без надоевших пересадок и ограничений регулярных рейсов. Это бывает. Это же частные перелеты по Европе, ближнему, да, говорим правильно, по всему миру можно полететь с ББАЦ.
1: Компании подберут оптимальный формат перелета под задачи клиента, то есть под ваши задачи. Это бизнес-джеты для деловых поездок, организация рейсов для корпоративных или спортивных команд, то есть большие самолеты попросторнее деньги, скажем так. Ну и срочные вылеты, и индивидуальные маршруты, и перелеты для отдыха, и семейных путешествий.
0: Смотрите, bbc.aira. Вот это, чтобы найти сразу в интернете. Там вам помогут сэкономить самый ценный ресурс – ваше время. Запомнили? 8 букв bbac.aira и 8 цифр 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Baltic Business Aviation Center.

0: Только секунды. Ты меня ждешь, это все, что...
1: 8 часов 15 минут. Тянутся долго секунды, это можно про парашютиста сказать. Потому что сегодня день рождения парашюта. В этот день состоялся и один из прыжков, который стал знаковым историческим. Ну и главное, на свет появился человек, один из тех, кто причастен к созданию парашюта. Мы чуть позже будем весь список рожденных знаменитостей этого дня вам озвучивать. А пока озвучим себя. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня Алексей Титов. И что касается поводов, которые мы можем сегодня отметить, здесь их много, и некоторые из них прямо вот идеально совпадают с умонастроениями современного горожанина. Сегодня Всемирный день велосипеда. Поэтому, если вы за рулем слушаете нас, обратите внимание на велосипедистов. Ну, не то, что посочувствуйте, потому что, в конце концов, все у них нормально, они занимаются физкультурой и спортом, в отличие от вас. Но жить им и перемещаться по городу пока еще сложно.
1: Ну и всякие велосипедисты, редкий велосипедист думает вообще о том, что помимо него есть еще люди, которые по-другому перемещаются. Хочется верить в здравый смысл, что как-то найдем какую-то гармонию. Слушайте, но говоря о велосипеде, мы, те, кто вот чуть раньше включил радиоприемник, мы Карла фон Дреза вспомнили, того самого, который дрезину изобрел, между прочим, железнодорожную, и вспомнили о том, что первый велик на самом деле был совсем не двухколесный. Ну, народ, какой? Ну, конечно, трехколесный. С да кузовом. Нет, с кузовом. Да не трех.
2: Это ваш трехколесный был первым.
1: Мискуза. Четырехколесный он был, этот самый лесопед.
2: Карл фон Дрез был, между прочим, одним из немногих людей, который не слушал, когда ему говорили, не надо изобретать велосипед. Он его не только изобретал, он его усовершенствовал, и в конце концов пришел фактически вот к такому двухколесному, который мы используем до сих пор.
1: Слушай, а он его сразу велосипедом обозвал, думаешь?
2: Да, потому что там идея была в том, что силой, иду за счет силы, то есть велосипеда.
1: Слушай, ну а вот первые велики, все-таки в историю, если обратиться, они же были с деревянными рамами такими, да, совсем нелегкими. Позже уже придумали тот самый алюминий, или, как говорил прапорщик, не читал алюмень. Вот, за всю историю.
2: Ты знаешь, там на самом деле сначала были железные, и вообще никто их не думал переносить. Они весили столько, что никому и в голову не пришло бы считать вот вес велосипеда каким-то важным фактором. Там главное было размер колес и насколько, ну, как бы назвать попроще, насколько ты не отбиваешь, в общем, себе пятую точку, когда едешь на этом велосипеде, потому что сами понимаете, вот этих пневматических шин, которые сейчас не было, дороги были так себе.
1: А да? Были ли дороги
2: и
1: сразу?
2: Это было мучение.
1: Ну, а потом-то вот эта самая игра с количеством колес, уменьшение, увеличение количества, потом тандем появился, там, потом его адаптировали для деток, потом кто-то придумал, что, слушай, а что вот сидя все еду, там, сопротивление воздуха какое-то, смотри, грудь какая у меня, видел, какое вот сопротивление какое-то, сделаю-ка я его лежачим, ну, видели, наверное, ездят люди в такой...
2: Да.
1: Я космонавт Владимир Ремек, такой вот лечу я, там вся Чехия радуется. Потом компьютеры пошли. Ну, кстати, есть категория стран, где по понятным причинам велосипеды, они на пике популярности и сейчас.
2: Да, ты имеешь в виду Китай?
1: И Голландию.
2: Голландия. В Голландии считается, что мальчик не станет мужчиной, если не сопрет хотя бы один велосипед. И это, в общем, совершенно нормально. Об этом говорят полицейские и на это закрывают глаза. Впрочем, если у вас сопрут велосипед в Риге, вам тоже его, скорее всего, не найдут, потому что слишком уж это ценный агрегат для того, чтобы его как-то так вот спереть и не позаботиться о том, чтобы его не нашли.
1: Ну и я, как всегда, знаешь, не то чтобы побурчать, все-таки в какой-то логике хочу. Вот если мы автовладельцы, водители автомобилей, мы сдаем там на права экзамены, мы должны иметь страховку, мы должны проходить все время техосмотр для того, чтобы показывать, что мы готовы к вот этому перемещению в пространстве, в группе, в социуме, то мало того, что человек на велосипеде, там, он от этого не так зависим, ну и пешеход, который идет с мобильным телефоном по проезжей части, по сути дела, по пешеходному переходу, он же все равно, по идее, должен контролировать процесс. Нет,
2: пешеход-то при чем здесь? Его тоже велосипедист?
1: Нет, имеется в виду, понимаешь, я говорю, что я опять начну как бы всех в одну кучу. Все время самый беззащитный. С точки зрения пострадать, конечно, пешеход, потом велосипедист, но с точки зрения влияния на процесс... Влияют-то все, а вот ответственность чаще всего избегают.
2: Да, но мы зато за рулем можем в чем попало ездить, а велосипедисты и пешеходы
1: точно!
2: должны наряжаться во что-то, потому что они как бы у всех на виду. что они с удовольствием и делают.
1: Ну, а еще на виду у всех, конечно, самая высокая точка Земли от центра планеты, если считать. Все понятно, мы учились в школах, мы восхищаемся альпинистами, которые взошли на эти восьмитысячники, и не только. Там у нас, как всегда, будем день альпинизма, когда отмечать будем, опять-таки, просить какого-нибудь статусного нашего альпиниста, того же Арно Терсакова попросим прокомментировать. Но есть такая гора, есть такая страна под названием Эквадор, и есть гора под названием Чимборасо.
2: Чимборасо.
1: Чем же она отличается?
2: Чимбараса.
1: Барасами
2: своими. Здесь можно было бы закончить, но интересно, конечно, рассказать, что Чимбараса просто находится ближе всего к экватору. Известно, что планета у нас сплюснутая, и если считать расстояние от центра, то Чимбараса при высоте своей всего лишь 6200 над уровнем моря, она на 2 километра выше Эвереста.
1: То есть отдалена от центра Земли.
2: Да, с точки зрения вот земного радиуса, там получается 6382 у Эвереста и 6384 у этого Чимбараса.
1: Ну, а почему мы вспомнили об этом? Потому что сегодня всемирный праздник, день вот этой самой горы Чимбараса. Вот, спасибо нашим партнерам из Baltic Business Aviation Center. Мы, когда можем позволить себе воспользоваться вашими услугами, мы, конечно, пролетим значительно выше, чем та же самая эквадорская Чимбараса. Кстати, время не эквадорское, а вполне такое латвийское. 8:21 минута.
3: Шизгара. Твое лучшее утро.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По-настоящему солнечный летний денек ожидает нас в среду, 3 июня, если верить прогнозу, с температурой до плюс 26 и без осадков. Движение в латвийской столице в эти минуты умеренно сложное, от 3 до 4 баллов. При этом проблемы в первую очередь находятся в местах дорожных работ, то есть на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7, Елговского А8, на Карля Ульманя перед Вене Базгатве и так далее по списку. При этом будьте внимательны, следите за новыми знаками, они чаще всего как раз и появляются из-за изменений в организации дорожного движения. Сменим тему. Минэкономики предлагает продлить действие сниженной ставки акциза на дизельное топливо еще на 3 месяца, до 30 сентября. Что интересно, только что вернулся из Испании, с чудесного острова, так там дизель на 20 центов дешевле, чем у нас. И это при том, что акциз сейчас снижен на 15%. Представляете, сколько еще навешано на нас с вами, друзья, раз получается такая интересная картина. Ну что ж, будем надеяться, что нынешнее предложение министерства будет принято. В результате цены на заправках, если не снизятся, то хотя бы не будут расти. В завершении выпуска напомню, что даже при вполне благоприятном трафике на дорогах полно неожиданностей. Не сочтите за труд сообщать в «Автомонитор» обо всем, что мешает движению по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Я пожелаю всем удачного дня и отличного летнего настроения в компании любимого радио. В завершении выпуска инфо от Алексея Счастливчика.
2: Доброе утро. Гуннер Астрас напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт, причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
5: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
7: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс. Партнер шоу «Шизгара» – «Болтик Бизнес Aviation Center».
1: Привыкайте работать с профессионалами, переходите на бизнес-авиацию, хочется сказать. Ну и у нас, по сути дела...
2: Всем того желаем.
1: Мы, да, и себе тоже. Ну и, конечно, вот такое времяпровождение. Едешь у себя в машине и, по сути дела, понимаешь, что все делается для тебя. Шизгара выходит исключительно в вашу честь. Если так получается, что и день рождения у вас приходится на 3 июня, считайте, все сложилось.
2: Смотрите, с кем вы родились в один день. Ну, а начнем с Никола Макиавелли, итальянского философа и политика 1469 года, которого не устают цитировать политики всех времен и народов, и в наше время тоже.
1: Когда говоришь «человек фамилия, человек бренд», то сразу понимаешь, что есть категории фамилий, которые связаны с каким-то созидательным процессом, а есть фамилии, которые связаны с процессом, ну, не созидательным, мягко говоря, разрушительным. Человек, которого звали Генри, фамилия его Шрапнель, сами понимаете, английский изобретатель, который придумал тот самый артиллерийский снаряд с картечным наполнением, я бы так сказал.
2: Так и называем, шрапнель. А, кстати, интересно, это тоже относится к тому же, к той же категории, что и джип, памперсы.
1: Абсолютно.
2: Ксероксы, как мы недавно узнали, эскалатор. А шрапнель — это тоже теперь нарицательное. Вот хотел бы ты, чтобы что-нибудь назвали флоренцев, например, и было это...
1: А памперс уже занят. Уже все, как бы там... А я за мир, если что.
2: Джефферсон Дэвис, американский военный политический деятель, первый и единственный президент конфедеративных штатов, родился в этот день. Ну, был во время войны между севером и югом.
1: Ну, а мы говорим о том, что у нас сейчас все вокруг цветет, растет и радует глаз. Да, поэтому Климент Тимирязев, ну, Тимирязев, понятное дело, тот самый ботаник, физиолог, естествоиспытатель, можно сказать. Ну, один из основоположников школы физиологии растений. Растения тоже хотят размножаться.
2: Да, и поэтому пахнут. И вот эти вот деньки в конце мая, начало июня, вы запомните по этому запаху сирени и тех оставшихся каких-то там цветоносов, которые цветут. И этот запах будет у вас ассоциироваться с теми экзаменами, которые вы сдаете там в конце школы, или там сессия летняя, да, вот не знаю, я как чувствую запах сирени, так у меня что-то в голове, так, сессия, экзамены, ни пуха ни пера, если у вас экзамен сегодня.
1: Постучали по дереву и поругали вас всех, чтобы у вас все сложилось. Два творческих человека появились на свет именно в один день, в 1925 году. Тони Кёртис, американский актер, все его прекрасно помните, и не только по джазе, не только девушке, но и по многим другим.
2: Он играл кого? Дафну или Джозефину? Он играл Дафну.
1: Дафну, да-да-да. Кстати, профессор Фейт, «Большие гонки», если что, опять-таки. Ну и с ним в один день Анатолий Васильевич Эфрос, театральный режиссер. Ну тут человек просто-напросто, который за такие рычаги дергал. Таких актеров, не хотел сказать, на место ставил, ставил туда, где они были просто необходимы.
2: Да, немножко рок-н-ролла. Начнем мы, тем не менее, с поэта, потому что Аллен Гинзберг, поэт-битник, он тоже в какой-то мере рок-н-ролл. Крис Мейфилд, крестный отец соло, он тоже в итоге рок-н-ролл. Ну а если уж конкретно, то басист из Stooges, который играл, в общем, как бы достаточно долго в этой группе, 3 года, но каких, 67 по 70-й.
1: Слушай, ну давай,
2: Александр.
1: А давай мы этот бас-гитару сегодня и закончим. Тем более, что какая дама празднует свой день рождения сегодня. Это Сьюзи Кватеро. Представляете, сразу вспомнили свои школьные, дошкольные, может быть, кто-то годы, а кто-то потом...
2: Первые медленные танцы, а кто-то даже первые поцелуи.
1: Ну, а девушки, которые там вот созревали во время популярности смоков, вдруг, когда эта коллаборация с Крисом Норманом, там, Stumble In. Понимаете, Stumble In — это такое, ну, милое, такое мимимишное, вот, а вот такой настоящий рок, чтобы в той самой, в оптигон одежде,

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
4: Жизгара. Решим все, кроме погоды.

0: А ведь каждый час мы начинаем с того, что радуем вас астрологическим прогнозом. Это люди, которые собирают лунный календарь. А у нас, вот видите, и звезды, и луна, и все сходится.
1: Ему метроли. Сказочные персонажи. Кстати, обратите внимание, у нас тут несколько дней была такая красивая картинка. На небе планеты выстроились в ряд вместе с луной, которая полная была. И если вечера у нас сейчас ясные, абсолютно точно, где-то в районе 11 должны быть видны... Венера такая побольше, и Юпитер немножко поменьше.
0: То есть Юпитер еще не ел.
1: И Эпсилон Балапаса где-то в зените, в южной стороне.
0: Слушаешь Изгару и будешь ориентироваться не только в звездах, но и вообще в поводах сегодняшнего дня. Ну, а хотел сказать, спонсор показа планет – это утреннее шоу Изгара на Радио Рокс. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня Алексей Титов. Посмотрим, что у нас запатентовали 3 июня, чтобы было жить нам веселее. В 1880 году Александр наш Грэхэм Белл передал первое беспроводное телефонное сообщение с помощью своего недавно изобретенного фотофона. То есть это случилось через 4 года после того, как он запатентовал уже обычный телефон, и вот это вот позвал Ватсона и совершил первый телефонный контакт по обыкновенному телефону проводному, но решил пойти дальше и видел будущее в использовании света.
0: И поэтому что он взял для того, чтобы все это дело спроектировать? Конечно же, зеркало. Вот он, тот самый преобразователь. Вибрации голоса вызывали аналогичные вибрации в зеркале. Нет, по идее, вот сейчас кому-нибудь расскажи, трешняк конченый такой.
1: Почему?
0: Зеркало.
1: Отличная идея, чистая очень.
0: Ужасников не досмотрел, судя по всему.
1: С зеркалом ты это имеешь?
0: Ну да.
1: Мне больше здесь милее солнечные зайчики. То есть ты берешь голос, конвертируешь в пульсирующий свет, настраиваешь систему зеркал таким образом, чтобы кому-то куда-то передать. Ну и все, потом нет никаких препятствий. Самое главное, нет энергетических потерь.
0: Получается, свет мой зеркальце, скажи, это не по классике, а по Александру Грэхэмовичу Беллу.
1: По Александру Грэхэмовичу Беллу. Ну, понятное дело, что, в принципе, не пошло это далеко, потому что, с одной стороны, мечтать не вредно.
0: А с другой стороны, зеркал не напасешься.
1: Зеркал не напасешься. Потом всякие птички будут их трогать. И все эти настройки с углами точно, что было, это, в общем, как бы скорее экспериментальные какие-то изобретения, чем настоящие. А вот его визави Томас Эдисон в этот день, в 1902 году, получил патент на обратимую гальваническую батарею, что может быть для нас и важнее сейчас.
0: И к чему мы более привыкшие, как говорится. Батарея, которая использовала нерастворимые активные элементы в таком щелочном растворе, который оставался неизменным, но реакция весьма обратимыми.
1: Ну, то есть там история заключается в том, что электроды могут либо растворяться в батарейке одной, ее потом использовать нельзя, либо их можно потом зарядить и использовать заново. То есть, в принципе, 3 июня – это день рождения аккумулятора, и куда бы вы с вашими электромобилями без Томаса нашего Эдисона.
0: А Эдисон еще, он ходил по лаборатории своей, там сначала у него вот эти, те самые нерастворимые активные элементы вот тут стояли, он поднимает глаза, таблица Менделеева, берет бутерброд, начинает жевать. Ну, телеков тогда не было. Сосредоточился, видит слово никель. Он так: подожди, никель? А чё я его-то не использую? Пошел быстренько, раз, засунул, все. Бутерброд не доел, правда, но...
1: Да, но, в общем, так оно и было. И все это в далеком 1902 году, когда жизнь была совсем другой. Тем не менее, люди изобретали то, чем мы пользуемся до сих пор.
0: Мы пользуемся авиацией, но не все еще знают, что нас поддерживает Baltic Business Aviation Center. Это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Азии. Да что там вот эти перечисленные регионы? По всем направлениям по всему миру. Вам в компании Baltic Business Aviation Center подберут оптимальный вариант перелета, необходимый под задачи любого клиента.
1: Ну, смотрите, когда можно вспомнить про бизнес-авиацию? Когда необходим перелет для отдыха и семейных путешествий? Особенно, если это какой-то специальный перелет и регулярные рельсы, и тем более дискаунтеры его обеспечить не могут. А второе – это срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Опять же, организация рейсов и корпоративных, и для спортивных команд.
0: А бывает такая ситуация, когда вас много, и вы понимаете, что ну, невозможно такое количество народу вывести при всем уважении. Там и никак не подберут. Еще и ценник вырастет. Если ты берешь... Все думают, что ой, я 50 человек приведу, а от этого мне дискаунт делать. Нет. Это только вот сюда. Baltic Business Aviation Center.
1: Ну и, разумеется, бизнес-джеты для деловых поездок. Это уже, казалось бы, само собой разумеющаяся история.
0: ББАЦ. Вот назовем так, помогает экономить самый важный ресурс, ваше время. Baltic Business Aviation Center. Вот 8 букв набираем в поисковике bbac.aero или набираем 8 цифр 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Итак, стартовал новый и весьма симпатичный по погоде денек, среда, 3 июня. На рижских дорогах утренний час пик вышел на свой максимальный уровень. Сегодня это 5 баллов, при этом загруженность дорог на 16% ниже среднего показателя для этого времени. В топе заторов участок Лелар-Бескаунцема, Карля-Ульманя-Гатве, также в сторону центра. Здесь, кстати, можно оставить более 20 минут. Въезд в город со стороны Елговского шоссе А8, очередь движется со скоростью пешехода в среднем 3 км в час. А самая крупная пробка здесь ничего не меняется на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7. В другой части города очень плотно на Деглова, а на Гуннара Астрас сняли слой асфальта. И об этом довольно образно рассказал Алексей Счастливчик.
2: Доброе утро. Гуннар Астрас напротив Максима. Если ехать в сторону Стаханчика, там где кончик, выгрызли асфальт, причем выгрызли так, но очень глубоко. На легковой машинке неприятно совсем проезжать. Хаммер самое то. Всем удачи на дорогах.
1: Спасибо Алексею за инфо. Мы же продолжаем движение только вперед. После 9 часов предсказуемо на дорогах станет полегче. Однако вчера трафик весь день держался в активном диапазоне от 3 до 4 баллов. Есть основания полагать, что сегодня движение будет примерно таким же. Два слова о погоде. Нас ждет солнечный, яркий и жаркий день до плюс 26. Просьба одна – не расслабляться за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачного дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
4: 10 июня. Spellet Concert Hall. Оксимирон. Национальность.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году в Латвии зафиксировано наименьшее за последние 3 года сокращение численности населения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В начале этого года в Латвии проживало 1 миллион 845 тысяч человек, что на 0,8% или 15 500 меньше, чем годом ранее. И это наименьшее сокращение численности населения за последние 3 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Из-за отрицательного естественного прироста численность населения сократилась на 0,8% или 14 200 человек. А в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших из-за отрицательного миграционного потока, сокращение составило 0,1% или 1300 человек. В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, на 956 детей или 7,4% меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 или 1% меньше, чем годом ранее. Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек.
3: Про премьер-министра.
2: У нового правительства мало времени до выборов в Сейм. Из-за 17 заседаний Кабинета министров, оставшихся до них, всю работу не сделать. Поэтому министрам придется встречаться 2, а в отдельных случаях даже 3 раза в неделю, предупредил министров новый премьер-министр Андрис Кулбергс. Рассказывая об организации работы возглавляемого им правительства, Кулбергс пояснил, что по вторникам будут проходить заседания правительства, на которых будут рассматриваться стандартные вопросы, а по утрам в пятницу будут проходить стратегические заседания Кабинета министров, на которых будут решаться политические вопросы. При необходимости Кулбергс планирует организовать заседания и по четвергам с 13 до 17 часов для рассмотрения вопросов, связанных с предстоящей работой. Премьер поручил каждому министру правительства подготовить 3 задачи, которые они готовы выполнить за время работы этого правительства. И по четвергам будут обсуждаться именно эти вопросы. Кулбергс призвал министров запланировать одно такое заседание уже на 18 июня. Премьер-министр указал, что заседания по четвергам также могут быть открытыми, а по пятницам, возможно, будут закрытыми, так как на них будут проходить политические дискуссии по вызывающим острые эмоции вопросам. Формат этих заседаний не будет соответствовать регламенту Кабинета министров. При этом Кулбергс подчеркнул, что на заседаниях по своим вопросам должны будут делать доклады сами министры, так как они должны быть компетентны в обсуждаемых вопросах. Если потребуется углубленная экспертиза, то помочь с докладом сможет, например, госсекретарь. На заседаниях под руководством Кулбергса министры должны будут присутствовать только очно. «Не стоит всем ездить в командировки направо и налево», – заявил Кулбергс. Он подчеркнул, что к командировкам следует относиться критически и очень тщательно оценивать, действительно ли они необходимы и помогут ли выполнить упомянутые в декларации этого правительства задачи. Кулбергс пообещал, что и сам будет очень критически относиться к планированию своих командировок, поскольку любая командировка это еще и расходы для государства.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии солнечно, местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
4: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра. Партнер шоу «Шизгара» – «Балтик Бизнес Aviation Center». Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero
0: ББАС комфортно в любую точку планеты доставит. А мы вас доставим в любую точку, необходимую вам, причем создаем все условия. Информативный, музыкальный, только и кормить еще не будем.
5: А причем вашим ходом доставим. Вот на чем перемещаетесь, на том и перемещайтесь. Если вы думаете, что такое солнечное утро нельзя подсветить еще больше, ошибаетесь, потому что мы сделаем все, чтобы вы сияли еще ярче.
0: Шизгара, спонсор, 9 и 5 минут.
6: Может быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду на

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: там в дворе, когда там кто-нибудь заплачет, так сейчас публично кричать «Плакса Вакса Гуталин» там, или что-нибудь такое, там, ну, из детства что-то такое.
1: Вспомнил, отлично. Сразу вспоминаешь, что каникулы начались у детей. А «Плакса Вакса Гуталин».
0: Эх.
1: Ябеда, корябеда, соленая.
0: Загурец. Вот, все, что...
1: Что еще мы помним? Детские поговорки на, для того, чтобы повеселить друг друга.
0: Вот там потом, когда начинали какой-то словесный пошел салатик какой-то, и некоторые слова весьма оказались неформативные, вот, и потом кто-то выносил это дело домой. Я никогда не забуду, как мой более юный товарищ, мне было лет 11, ему лет 10, и он спросил слово, ну, контрацептив,
1: более короткое,
0: как во дворе. И мы сидели, кушали, и он свою маму, тетю Сину: «Мама, а что такое вот называют то, что на закон ОМА, ОМ заканчивается?» А она так посмотрела: «Где ты слышал это слово?» Она говорит: «Ну, там, Паша сказал, говорит, это лечебное». Ну, вот так с этим лечебным и жили какое-то количество там дней, потом все ему объяснили.
1: Да, здесь мы, конечно, могли бы начать говорить о том, что нынешние дети ругаются матом так, что уши вянут.
0: Это да.
1: Потому что взрослые ругаются матом ровно так же.
0: Причем, знаешь, вот есть люди, у которых это редко и вкусненько идет. Но когда две молодых девчонки, девчонки всегда молодые, там, не знаю, там 16-17 лет, и для того, чтобы показать, что она уже взрослая, одна перед другой куражится, вторая перед... И это так, это...
1: Да.
0: Это, знаешь, все время вспоминаешь, у меня была такая история, у меня мама моего одноклассника 16 лет возглавляла суд рижский.
1: Ага.
0: Уже про это ее нет давно на свете, а так как у нее фамилия была по мужу, а у брата его родного ее девичья фамилия, понимаешь, да? А он девятую ходку в этот момент отбывал. И, то есть, человек более такой чаленый, жизнь побила, там он все знает, как себя вести, и вот он, а на работу-то не берут. А у моего друга тогда была маленькая такая, ну, мясная база, не база, на югле это все дело было. И, называем вещи своими именами. И вот люди, которые, значит, зациклены на языковой этой всей составляющей, они же были и сейчас, ну, сейчас это более проявляется там. А тогда это были первые шаги, и люди очень хотели вот достичь каких-то высот. И вот чувак 9 раз сидел. Ну, представляешь, вот, сам он родом из Латгали. Латышский язык, конечно, не его основной, которым он владел там, когда в местах не столь отдаленных был. И вот он толкает тачку, а женщина в махеровой этой шапке его так обгоняет. Так, кассу сесят. А он продолжает идти, она. И когда она дорогу перегородила, он не матерился. Он посмотрел ей в глаза и сказал: «А шапка у нее такая махеровая». Он говорит: «Слышь, сейчас твою шапку другая начнет носить». И вот, понимаешь, без всякого мата, без всего, она сразу поняла, во-первых, смысл всего сказанного, и больше ее там никто не видел.
1: Страшная история, Стас Флорец.
0: А чего материться-то? Можно убедительно сказать, аргументировать. Вот.
1: Ну, давай вернемся к дню сегодняшнему.
0: Напомним о себе. Да, меня представили уже. Мой коллега, это Алексей Титов. Да. И по цифркам пробежимся быстренько. У нас до важных дат сегодня, 3 июня, что остается? Через 8 дней у нас чемпионат мира по футболу стартует. Ну и Лигал ровно через 3 недели.
1: Что касается лунных календарей и всевозможных астрологических влияний. Сегодня 18-й лунный день, он довольно счастливый, сны сбываются, но день такой странный, он требует от нас благоразумия и сдержанности, иначе может стать днем грехопадения.
0: Как там пелось? 18 мне уже, а тут 18-й уже, ну, поэтому вот, да. Можно упасть.
1: Значит, противопоказано пьянство, курение, полезно прочистить кишечник, надо отказаться от иллюзий и низменных инстинктов. Ну, действительно, день сдерживания. Но зато рекомендуется очищение кожи, массажи, омовение, омоложение. То есть всевозможные спа-процедуры, которые настраивают вас на такой мирный гармоничный лад и еще меньше спать. Так что давайте уже не тяните. Нежелательно употреблять мясную пищу, лучше орехи и побольше растительного масла. Такое прям, знаешь, ЗОЖ, день здорового образа жизни. Никаких тебе иллюзий, никакого грехопадения, только орехи и ненасыщенные жирные кислоты.
0: Мечта для кого-то, романтика, можно сказать. Слушайте, мы вам сейчас такой романтики добавим, причем Шизгарта на этой неделе выходит при поддержке Baltic Business Aviation Center, а Baltic Business Aviation Center организует частные перелеты без ожиданий, без пересадок, без ограничений, которые иногда присутствуют при регулярных авиарейсах.
1: ББАЦ — это частные перелеты по Европе, по Ближнему Востоку, по Азии и другим направлениям по всему миру. Просто эти я перечисляю, чтобы у вас сразу в голове вспыхивало. Значит, Азия — Да, можно ББАЦ. Ближний Восток, да, можно ББАЦ. В компании подберут оптимальный вариант перелета под задачи клиента, от легких джетов до просторных самолетов. Это и бизнес-джеты для деловых поездок, и организация рейсов для корпоративных и спортивных команд. Ну и, конечно, срочные вылеты, индивидуальные маршруты и перелеты для отдыха.
0: И семейные, конечно, путешествия. Мало ли повод какой-то. Короче, ББАЦ помогает сэкономить самый ценный ресурс. Ваше время. Baltic Business Aviation Center. Почему мы говорим ББАЦ? Легко набирать. bbac.aero. Вся информация. Зайдите, посмотрите, как интересненько там. bbac.aero. И номер телефона 67-668-668.
2: Партнер шоу «Шизгара» Baltic Business Aviation Center.

0: Самое время вспомнить о том, что сегодня тысячи выпускников сдают госэкзамен по латышскому языку и пожелать ни пуха, ни пера.
1: Это... Счастливчики, мы вас...
0: Пожалуйста, подожди, надо сказать ни пуха, ни пера и оставить паузу, чтобы тебя послали все-таки.
1: Посылайте нас, а мы будем ругать вас, чтобы у вас все произошло.
0: Да, и ни пуха, ни пера учителям, потому что вы понимаете, что от того, как они сдадут экзамены, зависит и ваша репутация.
1: Дорогие учителя, от того, как они... Ну, вы в курсе уже. Так, а мы переходим. Во-первых, давайте поприветствуем всех тех счастливчиков, кто так поздно просыпается. Допустим, вы только сейчас подключились. Ничего не пропустил? Да дофига всего пропустили, на самом деле. Но это не значит, что нечем будет вас побаловать. И наш дуэт Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: А я Алексей Титов. У нас очень много поводов для того, чтобы сегодняшний день отличался от всех остальных.
1: Вспомнил ту детскую присказку. Мы с тобой, ну, крути педали, пока не дали. Вот, понимаешь?
0: День велосипеда сегодня. То есть его не то, что запатентовали, его не то, что изобрели, просто он в 2018 году решил, что нужно праздновать 3 июня, день велосипеда, потому что, наверное, велосипеды расчехлили, и вот уже теперь не только зимние, знаете, вот эти вот люди, которым можно позавидовать в плане упрямства, да, и которые... отваги, которые и зимой на летней резине велосипедной
1: готовы. По виадуку в плотном потоке машин, и ты едешь и не понимаешь, мне же вправо повернуть, а он вроде как главного включает. Вот как себя вести в такой ситуации? Слушай, а знаешь, что общего, наверное, вот по большому счету у велосипедиста и железнодорожника?
0: Ну, жилет?
1: Карл фон Дресс. Потому что, смотрите, дрезина, вот там, что в куче фильмах там мелькало, это же изобретение Карла фон Дрезда, так и велик, по сути дела, в начале 19 века изобрел именно этот человек. И был он тогда тоже никаким не двухколесным, нет, не трех, да не гадайте, четырех он был. У него все стандартное, он же немец был, да. Дрезина, сколько колес? 4, велик. 4, что непонятно?
0: Да, ну и слава богу, что педали ногами крутили, потому что могли бы и руками крутить. А могли бы крутить и руками, и ногами, потому что когда ты сидишь на четырех точках, тебе не надо там балансировать, и можно еще и руками поработать в плане педалей.
1: А если, знаешь, кто-то скажет, а у нас тренер такой зверюга, он зубами может заставить крутить, и мы зубами бы...
0: А можно еще, знаешь, сгибаться и разгибаться, и тем самым,
1: кстати,
0: тоже,
1: присуха такая,
0: тоже крутить.
1: Ай, смотрите, сейчас вот ты накаркаешь вот сейчас.
0: Какие изощренные появились велосипеды сейчас. Они легкие, они складные. Даже если не складные, бывают такие легкие, что диву даешься. Это количество передач невероятно. Непонятно, как ими пользоваться всеми 24. Тут и трех иногда много бывает, а 24 это вообще надо быть профессионалом. В общем, велосипедисты, это ваш день. Поздравляем.
1: Несмотря на то количество колес, их размер, сколько у вас присутствует и в какой форме вы управляете.
0: А, кстати, еще немаловажный момент. Вот если отдать велосипед на обслуживание, ну, техническое там, это поменять, то к сезону подготовить, то, в общем, за эти же деньги можно что-нибудь сделать и в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.
1: Слушай, а я, знаешь, еще последнее, вот, что хотел вот определить сразу, точки над «и» поставить. Вот чуваки, которые вот на моноколесе ездят, которые просто стоя, ну, которые вот, знаешь, само по себе ездят. Гироскопические вот эти все
0: в шлемах.
1: Это одна история. А помнишь, велофигуристы там пердыкины, например, в цирке. И вот на моноколесе, но когда крутит сам, вот эта вот история, когда... Его можно считать велосипедистом?
0: Да.
1: Вот. А тот, который на моноколесе, вот в смысле без этого, но он...
0: Нет, понимаешь, он не крутит педали.
1: Значит, уже не велосипедист.
0: Да, если тебе нельзя сказать, крути педали, пока не дали, нет, значит, это... ты уже как бы другому
1: относишься. Значит, чувак, ты не
0: какой-то
1: настоящий
0: бандист, велосипедист. Какой-то бандист, роллер и так далее.
1: Извини.
0: Да. Значит, чтобы не одними велосипедистами сегодня у нас день был сыт, сегодня у нас день пионов. Красивые цветы, да.
1: Да.
0: Сегодня день воспоминаний о снеге. Ну, придумали какие-то там пиарщики, потому что, ну, когда же не воспоминать о снеге, как 3 июля. Слава богу, успели забыть о нем уже.
1: Знаешь, снег виден только с высоты полета. Вот, допустим, ты воспользовался услугами ББАЦ, летишь на частном джете, видишь эти же вершины. А с другой стороны, где-то ты сейчас находишься в районе экватора не просто, а в районе Южной Америки, а там же, в Эквадоре, день Чимбараса вообще по всему миру отмечаю. Ну, по сути дела,
0: это... Эквадорцы придумали судя по всему, да. Праздник своей горы и нашли повод хитрый, который заключается в том, что Чимборасо, она на самом деле самая высокая гора, если считать от центра Земли, потому что над уровнем моря она всего 6200, а вот если от центра Земли, то она на 2 километра будет выше Эвереста.
1: Понимаем, потому что форма не идеальный шарик у нас, не как футбольный мячик для футболистов, объясняю, а как...
0: Приплюснутый футбольный мячик.
1: Как будто кто-то сел на него, как будто набивной какой-то, вот. И поэтому Чимборасо у них рекордсменом является.
0: Ну и что, мало вам поводов? Еще один добавлю, праздник прогульщика. Сегодня.
1: Сейчас любой работодатель скажет, вот это для чего было?
0: Это было для того, чтобы любой работодатель задумался, а нормальные ли условия у его работоподданных. И решил, что если у тебя есть прогульщики, которые готовы праздновать день прогульщиков, значит, надо что-то менять. Или зарплату поднимать, или режим работы.
1: Но, с другой стороны, лето вот именно такие мысли наводит. Там, ой, у меня отпуск еще не продумал, когда, вот, а может быть, я... Но это уже ваши личностные взаимоотношения с вашими работодателями. Это Шизгара, у нас с ними все нормально. Никуда не виляем, с частоты 88,6 FM.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Реклама.
1: Ready for this? Рестораны Вайрок Саус и Марк Нябетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Дымиши Сервис.
2: Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Если слушать, то Радио Рокс.
5: Сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Принято так, что всего хорошего люди желают почему-то только когда расстаются. А это же не так. Нужно вот включил радиоприемник, а то тебе... Чувак, ты к нам подключился. Всего хорошего, правильно делаешь. Это ж из Гара у нас спортивные новости подоспели.
1: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
2: Ну, давайте, расскажите нам про спортивные новости.
0: В тот день, когда, если исторически посмотреть, какие люди тут в спорте что творили, и Пеле подписал в свое время контракт на 3 года с нью-йоркским футбольным клубом «Нью-Йорк Космос», вот тогда еще говорили, куда ты идешь, там футбол-то не такой. Смотрите, в этом году чемпионат мира именно там, в том числе и в Соединенных Штатах.
2: А скажи, пожалуйста, а Надаль присутствует там на Ролан-Гаросе? А видели его на трибунах? Или...
0: В этот раз, думаю, что да, конечно.
2: День рождения сегодня, конечно. Там даже сегодня что-то будет особенное.
0: Рафик, заходите, вам везде, как говорится. Слушайте, ну давайте мы по... Тогда уж про Ролан-Гарос заговорили. Меньшик, я про мужчин сначала вчера, четвертьфинале, первые два четвертьфинала, вытаскивал вчера все, что летело от Фонсеки в его сторону. Причем, знаешь, такое впечатление, что он сам даже не предполагал, что он это вытащит. Я минут 30, наверное, вот зацепился. Просто потом было чем заниматься, потом результат посмотрел. Все по делу. Ну и Зверев, который лишь в первом сете дал поиграть Ходору, а потом уже все забрал под себя. Сегодня оставшиеся два четвертьфинала. И в этих двух матчах, когда выходят всего 4 спортсмена, 2 и 2, соответственно, из них 3 итальянца. Ну, Кабули против уже Алианиса, это канадец, если что. А Берреттини, тот счастливчик, который 2 года назад вроде... Не то, что не подавал, но не подавал уверенности в том, что он будет продолжать играть на таком уровне. Смотрите, какой камбэк здесь на Ролан-Гаросе. Он с Арнальди. По сути дела, итальянское дерби будет. Ну и чуть раньше дамы. Вот сейчас будет смешно. Калинская против Хвалинской будет играть. Знаешь, что напомнило сразу? 12 стульев. Помнишь, когда Малкин, Галкин... Там кто там еще был?
2: Палкин, Чалкин и Залкин.
0: Залкин, да, туда-туда. И ну и Соболенко со Шнайдер, это второй четвертьфинал. Кстати, теперь по поводу скандальчиков. Вот люди, которые не только за цифры, там, проценты и все прочее. Реальная жизнь, она же еще и из интриг состоит. Парагвайец Даниэль Вальеха должен заплатить 65 тысяч евро за то, что усомнился в квалификации, судивший матч против его и Муазима Куаме, француза-бразильянки Анны Карвалья. Если что, Вальеха, этот 71-я ракетка мира, на минуточку, так вот он сказал, что... говорит, вообще-то этот матч должен мужик судить, потому что с вашей нервной системой, гражданка, типа, надо что-то делать. Это он сказал еще и ей во время матча, а потом еще добавил нечто подобное на пресс-конференции. Ну и вот парагвайцу очень не нравилось поведение фанатов сначала в Париже, которые пытались, по его мнению, сбить с ритма. Ну и поддерживали Куаме. Ну, кто-то француз, понятное дело. И вот судью попросил, значит, как-то успокаивать. Ну, она говорит, ну, я пытаюсь, но ты же видишь, что происходит. Ну и потом то самое интервью. На такие матчи, дескать, нужно ставить мужчину. Это я уже дословно процитировал, чтобы никто не передернул потом. Ну и Ролан Гарос сразу выпускает пресс-релиз. Ролан Гарос, пресс-релиз, красиво. В котором анонсировал санкции в отношении Вальеха. И степень серьезности обсуждали несколько дней. СМИ сначала писали, что там типа 100 тысяч могут дать. Парагвайц в конечном счете легко отделался, можно сказать. Но 65 тоже... Это ну, да. Половина примерно призовых денег, которые он заработал. Ну и, кстати, директор-то турнира, это известная теннисистка, впрочем, Амели Морисмо. Она сейчас такая, знаешь, она и раньше так была на мальчика похожа. А сейчас, когда в брючном костюме вышла, то есть отчитала его... Вот, но он не первый, кто платит за свое поведение. Были покруче ребята. Скандальный австралиец Ник Кириус, когда-то 550 тысяч за карьеру. Лидер пока по этому показателю. Дороже всего Нику обошлись плевки, истерические оскорбления судьи в Цинциннати на турнире. Ну а Фрэнсис Тиафо, который вот на этом турнире играет, заплатил 120 тысяч за минутную тираду с ругательствами в адрес судьи после поражения в Шанхае в 2024 году. Это пока самый дорогой эмоциональный срыв в теннисе. Годом ранее Уго Гастона наказали штрафом в 144 тысячи за специально, цитирую, выброшенный из кармана мяч во время розыгрыша в матче, тогда он со сборной играл в Мадриде. Вот. Ну и все остальные вот эти истории, там их много, как-нибудь еще по ходу Ролан-Гароса расскажу. Что у нас на этой неделе? У нас стартует волейбольный женский турнир, это женская волейбольная лига наций. Чуть позже мужская будет идти. Это настоящее мировое турне большого волейбола. Там масса стран. Я завтра более подробно начну про него рассказывать. Как, в принципе, будем анонсировать, наверное, турнир по пляжному волейболу. Это более для нас близкая история, поскольку там чемпионки мира наши будут участвовать, Граудене и Самойлова. И турнир будет проходить на следующей неделе на кортах пляжных волейбольных в Майере. Ну и про бокс. Болельщики раскупили все билеты на первый поединок ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора. О, вернулся из отдыха, скажем.
2: Когда первый поединок?
0: После возвращения, да, в абсолютный бойцовский чемпионат. Билеты на его бой-реванш между с американцем Максом Хэллоуэмом в турнире UFC в Лас-Вегасе 12 июля будет еще когда. Распродали за 240 секунд. Прикинь. Вот для бойцов это будет повторно.

0: чемпион мира 12 лет назад он стал, если что. Вот, наверное, хотелось многое, но у нас же еще есть чем заняться здесь, на частоте 88.6.
1: Да, еще сегодня будут какие-то события, о которых мы расскажем вам завтра в то же время в 9.25.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок!

0: Мосгаза.
1: Решим все, кроме погоды.
2: Reklāma.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. Līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 €. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 €. Ar paldies karti. Tualetes papīrs Zeba Deluxe Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 €. Максима.
5: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
2: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курземе и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.
7: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

0: Завидуешь свободе перемещения журавлей не только. С нами такие партнеры, как Baltic Business Aviation Center. А с такими партнерами можно перемещаться по всему земному шару. Чуть позже расскажем о том, чем занимаются эти прекрасные люди из ББАЦ. Ну а пока представим себя. Я Стас Флоренцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сейчас 9 часов и 43 минуты.
0: Это Шизгар, это шоу для адекватных людей. Хотите проводить шоу утро каждое естественным образом, не отвлекаясь ни на что, но в то же время принимая нужную информацию?
2: Культурный слой.
1: Вот самое время вспомнить, что у нас культурного и из области искусства случилось именно 3 июня. У нас, знаете, сегодня такой получается рок-н-ролльный день. Обычно классическая музыка, есть какая-то живопись, а сегодня нет. Все об одном. Ну, во-первых, день рождения Сьюзи Кватро.
0: Это клево. Получается, чтобы вскопать этот слой, нам пришлось отложить как минимум в сторону бас-гитару.
1: Да.
0: Говорить о том, что венгры все кричат, что это наша девушка, потому что корни у Сьюзи венгерские-венгерские, и они говорят, вот это первое, что, как, ну, понятное дело, была бы у нас такая Сьюзи, и мы бы тоже кричали, что наша-наша-то, смотри, как такая маленькая такая, а голосистая какая.
1: Я вам скажу, что в Мичигане никого не удивишь тем, что кто-то говорит, что у него родители или там предки какие-то венгры были.
0: Как-то я на Икарусе через океан приехал прямо туда в свое время и живу там. И на бас-гитаре играет.
1: С бас-гитарой она смотрелась, конечно, удивительно.
0: Ты знаешь, что самое интересное, что не смотрелась, а смотрится. Она до сих пор гастролирует. То есть это очень круто.
1: И теперь опять удивительно смотрится. Да, ну, собственно говоря, мы же помним, как в прошлом году чуть ли не на ее концерт собирались в год ее юбилея, потому что ей было 75 лет.
0: И тогда что-то у оргов не сошлось. Это зря. Может, партнеров плохих с точки зрения перемещения в пространство не нашли?
1: Может, давайте требовать больше Сьюзи Кватро?
0: Требуйте.
1: На просторах Латвии.
0: Требуем еще информации про 3 июня и получаем.
1: 3 июня 1969 года в Великобритании вышел дебютный альбом британского музыканта Элтона Джона, который назывался Empty Sky. Элтон Джон такой стройный в психоделических очках и играл фантастически. Но в Америке этот альбом не издали. Непонятно, по каким причинам. Может быть, это были какие-то там соревнования между продюсерами и звукозаписывающими компаниями.
0: Elton in the Sky with Diamonds. Это коллаборацию такую сделать.
1: Diamonds появились потом. В 70-м году, 56 лет назад, в этот день в Англии вышел новый альбом переделавшейся тогда группы Deep Purple, которая заменила басиста с певцом. Появились Ян Гиллан и Роджер Гловер. И сегодня Deep Purple in Rock. Пойди у кого-нибудь спроси человека, который в рок музыке разбирается, он тебе все скажет вообще за возможность такого вопроса, потому что Deep Purple in Rock — это уж классика-классика.
0: Конечно, Ян Гиллан, у нас до Лига 3 недели. Вот когда приходишь, это не Янова ночь, а Яна Гиллова ночь может получиться у каждого из нас, если что. Еще из событий важных для мира рок-музыки 3 июня 1964 года Rolling Stones дебютировали на американском телевидении в программе шоу Дина Мартина.
1: Помните, мы вчера рассказывали, что у них 2 июня начался вот тур по Америке. Ну и, разумеется, сразу какие-то...
0: А можно товар лицом? А welcome to the Dean Martin.
1: Да.
0: Ну и мы, люди, которые 25 лет назад уже тогда рукоплескали мюзиклу Мела Брукса, продюсера, и фильму, конечно, там, с Мэттью Бродериком, Натан Ленном в главных ролях, и завоевал рекордные 12 премий Тони, и потом он в куче стран был поставлен. И зачем... Мы, кстати, счастливы тем, что наш друг Максим Леонидов в русскоязычной версии мюзикла продюсеров сыграл, кстати, своего тезка Макса, да, того самого.
1: Вообще отличная идея. Знаешь, на самом деле, фильм «Продюсеры», он один из тех фильмов, которые надо смотреть людям, которые на грани вот какой-то усталости от постоянного риска, от постоянной погони за прибылями и так далее, потому что там парни делают вроде бы то, что должно им принести деньги, но эти деньги... То есть они не хотят успеха, и неуспех должен принести
0: деньги. Ты прав
1: сначала.
0: Парни делали дело, думая, что он принесет деньги, и не получалось. Когда они решили провалиться, как раз все и получалось. Вот никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому мы-то рады, что мы-то тоже, знаешь, как люди постоянно эволюционирующие. И спасибо нашим партнерам Шизгары за то, что поддерживают нас. Нас, кстати, поддерживает не кто-нибудь, а Baltic Business Aviation Center, если что. ББАЦ — это частные перелеты по Европе, Ближнему Востоку, Востоку, да что там Ближнему, Дальнему захотим Востоку, Азии, да что там Азии, по всем другим направлениям, по всему миру. Вот что из себя представляет Baltic Business Aviation Center.
1: В компании подберут оптимальный формат перелета под задачи клиента. Это бизнес-джеты для деловых поездок, это организация рейсов для спортивных команд, но и корпоративных рейсов каких-то, срочные вылеты и индивидуальные маршруты, ну а также перелеты для отдыха и семейных путешествий в случаях, когда регулярные рейсы и дискаунтеры с этим справиться не могут.
0: Смотрите, BBAC помогает сэкономить самый ценный ваш ресурс, ваше время. Поэтому для того, чтобы увидеть всю палитру авиационного парка, все те направления, все те формы и задачи, которые может помочь вам решить Baltic Business Aviation Center, заходите на 8 магических букв. Это, знаешь, как восьмерка, это же бесконечные возможности у такой частной авиации. Поэтому 8 бесконечных букв. bbac.aero и 8 очень запоминающих цифр 67-668-668.
2: Культурный слой на радио Рокс. Партнер шоу Шизгара Baltic Business Aviation Center.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: После утреннего заезда на трудовые места на 5 баллах трафик немного подуспокоился и вернулся в диапазон между тройкой и четверкой. Подсократились пробки на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и Елговского А8, а вот на Карле-Ульмане перед Вень-Базгатова еще можно оставить порядка 15 минут. Мы получили сводку госполиции за минувший вторник. Давайте посмотрим, как прошли сутки с точки зрения аварийности и правонарушений. Итак, по Риге и столичному региону 83 ДТП, 7 человек пострадали, обращая внимание, в том числе пешеход, самокатчик и аж 5 велосипедистов. Примите инфу во внимание. Далее, патрульные составили 51 протокол на нарушителей дорожного движения, из них 21 за превышение скорости и агрессивное вождение. Двое задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, оба пошли по уголовке, на них шьют дела, получили штрафы, одному придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а другому выплачивать уже ничего не придется. Его машину конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем прекрасного летнего настроения в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Baltic Business Aviation Center. Частные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок, ограничений регулярных рейсов под любые задачи. Бизнес-джеты для деловых поездок. Перелеты для семейных путешествий или спортивных команд. Срочные вылеты и индивидуальные маршруты. Большой выбор современных самолетов. Baltic Business Aviation Center. Частная авиация без компромиссов. bbac.aero. Телефон 67-668-668.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: такие разные формы перемещения в пространстве. Вот с нами Baltic Business Aviation Center, это значит частные самолеты. А с другой стороны, мы же сегодня всех тех, кто на двух колесах привык перемещаться, причем всепогодных людей мы с
1: легкостью. А не мы, это он, на самом деле, это он. Придумали праздновать сегодня день велосипеда, а нам остается только присоединяться и радоваться за вас, велосипедисты, что называется, город для людей и много велодорожек.
0: Слушайте, город мы хотим, чтобы расцветал, чтобы никуда не вилял этот самый настрой у ваших радиоприемников, чтобы находились вы все время в частоте 88.6 FM. Ну, а если так получилось, что на частном самолете или на велосипеде вы покидаете Латвию, помните, что у вас же есть интернет.
1: RadioRocks.lv, нажимаете кнопку play и слушаете в любой точке вселенной, я бы даже сказал.
0: Правильно сказал. Завтра в 7 утра опять-таки вернемся в эфирное пространство. Шизгара поможет вам проснуться завтра в четверг. Я Стас Флоренцев.
1: А я Алексей Титов. Покидаем вас со спокойным сердцем. В такой солнечный день. Знаем, что вы завтра вернетесь.
0: Красиво. Покидаем. Пока.
1: Пока.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшосервис ОВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «1000 секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Билетшосервис ЛВ. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: Да!

0: Reklāma.
1: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
2: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
3: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: наши песни.
1: Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой. Rux.lv.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами

0: реклама.
1: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте Bilesho-Service.lv. Такое шоу нельзя пропустить.

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: мысли вслух.
1: Андрей Князев, музыкант.
2: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Рестораны Вайрок Саус и Мартин Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
0: Рестораны Вайрак Саулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

0: Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видзаме, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятно.

0: Осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значимых групп свой звук. Как бы там, услышав, там, не знаю, Led Zeppelin тоже, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но и группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Не ощутив подвоха,

0: впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshuservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтере. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видземе, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс.

0: 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до +26 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Впервые в Латвии! 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
1: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. Местами, преимущественно в Курзаме и Видзаме, возможны кратковременные дожди. Ветер южный от слабого до умеренного, вдоль побережья морской бриз. Температура воздуха от 22 до 26 градусов тепла. Лишь в некоторых местах на побережье не превысит плюс 20 градусов. В Риге небольшая облачность, вероятность осадков остается низкой. При слабом или умеренном южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 26 градусов.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова. И мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Baltic Business Aviation Center. Частные и корпоративные перелеты по всему миру. Без ожиданий, пересадок и ограничений. Оптимальный формат для бизнеса и путешествий начинается здесь. bbac.aero.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. История.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет, назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря, пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня. А тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Движение без остановки на Радио Рокс.
2: Согласитесь, лето – это замечательное время года. Ну и, само собой, этот сезон имеет свои особенности для водителей. Например, классические летние ливни. Начнем, как водится, с профилактики. Ну, пока дождь не начался. Посмотрите на покрышки. Лысая резина – первый шаг к мокрому ДТП. Такие автотапки просто не способны удержать машину на влажной трассе. Заодно и дворники не мешают глянуть. Если что, новые щетки стеклоочистителя стоят недорого, но довольно сильно облегчают жизнь. Ну вот пошел дождь, что будем делать? Тут тоже классика. Снижаем скорость, увеличим дистанцию. Стиль вождения – плавно разгоняемся, тормозим и маневрируем. Многие за это время включают задние противотуманки. Отличное решение. Так вы гораздо заметнее для идущих за вами. Передние противотуманки лучше не трогать. Да и толку от них мало. Ну и потрескаться могут. Зачастую при дожде запотевают стекла. Ну, тут рецепты известны. Приоткрыть окно, включить кондей или печку на обдув. Ну или на самый крайний случай вытирать тряпочками. Звучит смешно, но иногда деваться некуда. Лучше, конечно, вообще избегать лож, но получается это далеко не всегда. В этом случае мы имеем сразу несколько проблем, например, невидимые ямы или аквапланирование. Довольно неприятный эффект. Если уж это произошло и вы, что называется, поплыли, ни в коем случае не делайте резких движений рулем. Как только сцепление шин с асфальтом восстановится, машина резко дернется в сторону. Ну и потом, попав в лужу, плавно отпустите педаль газа и аккуратно доверните в нужном направлении, если это потребуется. Удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс.
3: Радио Рокс. Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: мысли вслух. Хелависа, группа «Мельница».
1: Когда у нас идет саундчек, я на каких-то песнях хожу по сцене, отсчитывая шаги. Сколько мне шагов нужно сделать в течение определенной паузы, да, например, или в течение определенной музыкальной фигуры. Я хожу и считаю. Раз, два, пять, шесть, девять.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Пунтулис обещает серьезный разговор с руководством Рижского русского театра. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Министр культуры Наурис Пунтулис намерен провести серьезный разговор с руководителем Рижского русского театра имени Чехова об использовании государственного языка в рабочей среде и на вывесках на фасаде здания. Как сообщил Пунтулис во вторник, он получил от одного из сотрудников театра жалобу на то, что при повседневной работе в театре требуют использовать русский язык. Министр отметил, что речь идет не о языке, используемом актерами на сцене, а об общении с коллегами в рабочей обстановке. По словам Пунтулиса, распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные заявления отдельных сотрудников и ответы на них руководителя театра Даны Бьорк позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива. Отвечая на вопрос о вывеске на фасаде театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр сказал, что этот случай еще оценивается в сотрудничестве с Центром госязыка. Он подчеркнул, что всегда принципиально защищал госязык и поддерживал его использование, но от комментариев по данному случаю пока воздержится. В то же время Пунтулис добавил, что в ходе разговора с руководителем театра будет обсуждаться и упомянутая вывеска. Ранее во вторник Пунтулис сообщил, что рассмотрит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратникса снять вывески на русском языке с фасада театра. Министр подчеркивал, что его позиция по вопросам госязыка всегда была принципиальной, однако его действия как должностного лица должны быть юридически корректными.
2: Про спасателей.
1: Если погодные условия будут благоприятными, операцию по эвакуации останков погибших латвийских альпинистов планируется завершить в ближайшее время. По данным ЛСМ, это может произойти в четверг, 4 июня. Тела погибших латвийских альпинистов будут доставлены в базовый лагерь, затем перевезены в Анкоридж, где после проведения медэкспертиз начнется процесс репатриации, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Диана Эглите. Альпинист Мартинш Билзенс находится в больнице под наблюдением врачей. Обстоятельства трагедии будут выясняться, однако прежде необходимо завершить операцию по эвакуации.
2: Про безопасность.
1: Сегодня утром вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве в Алукснэнском крае. Около 5 часов утра национальные вооруженные силы предупредили жителей Алукснэнского края о риске возможной угрозы в воздушном пространстве. Были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Как сообщили в национальных вооруженных силах, истребители НАТО не получили подтверждения того, что зафиксированный датчиками объект является беспилотным летательным аппаратом. Вооруженные силы Эстонии утром в среду также распространили в ряде регионов предупреждение о возможной угрозе залета дронов.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии облачность увеличится местами. Возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг также увеличится облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Реклама. Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Рестораны Вайрок Саус и Мартиня Бетти представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. I like to move it, move it. You like to move it. Technotronic. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Билиши Сервис.
3: Vizionete. Atlaides ir te. Tikai šonedēļ 40% atlaide. Brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionete.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билиши Сервис.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Reklāma. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam plaša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
2: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: Слушайте нас. Нет.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Если слушать, то Радио Рокс.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Стартовал вечерний час пик в латвийской столице, и хотя трафик в данный момент остается в диапазоне от 5 до 6 баллов, картина движения продолжает ухудшаться. Число заторов быстро растет. Самая сложная обстановка сейчас на улице Лубанас по направлению к мосту Славу. Там можно оставить более 20 минут. В обратном направлении поток притормаживает минут на 10-12. Кроме того, здесь произошло ДТП в районе перекрестка с улицей Гара. Кроме того, сложно на Карле Ульмане перед Вене Базгатве с обеих сторон и на Густава Земгала-Гатва перед Брейбас также в обоих направлениях. Получили парочку сообщений на тему соблюдения скоростного режима. Первое послушаем от Алексея Николаева, а второе наблюдение от Геннадия Левченко.
2: Добрый день, Алексей, дорожная информация. Улица Латгалас, район Румбул и Улитагры. На своем обычном месте работает фоторадар. Так что не торопимся, соблюдаем скоростной режим. Всем хорошего дня.
3: А вот такая закономерность. Как только монитор уходит в отпуск, на это время нигде ни одного радара не видно. С чем это связано? Или совпадение?
1: Спасибо нашим профи за репортажи. А Геннадию отвечу так. У компаний, которые занимаются сбором денег с помощью фотиков, заодно как бы дисциплинируют движение, наверное, другие планы. И с нашими они никак не пересекаются. Так что это просто совпадение. Ну а слушателям напомним, что любая полезная информация с дорог принимается по номеру 2299-4949 через WhatsApp. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем приятного вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Премьер призывает жителей Латвии провести свои отпуска в Латгале. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Свои отпуска жителям Латвии следовало бы проводить в Латгале, чтобы помочь местным предпринимателям, заявил Андрис Кулбергс после первой встречи в статусе премьер-министра с президентом Эдгаром Ринкевичем. Ринкевич сообщил, что во время встречи обсуждались первые дела нового правительства, планы и наработки. Кулбергс проинформировал президента о рабочем ритме правительства, и Ринкевич оценил его положительно. Поскольку времени у правительства мало, а проблем предстоит решить много, я удовлетворен и рад, что правительство энергично взялось за работу, сказал Ринкевич. Президент отметил, что общество ждет от правительства реальных решений и действий. В свою очередь, Кулбергс подчеркнул, что работа возглавляемого им правительства должна быть дисциплинированной, и дисциплины он ожидает от всех партнеров по коалиции и других сотрудничающих сторон. По словам Кулбергса, важным событием на этой неделе был визит в Латвию премьер-министра Украины Юлии Сириденко, в ходе которого рассматривались вопросы, связанные с обороной. На следующей неделе в Латвию планирует прибыть группа специалистов из Украины, которая поделится опытом и знаниями в области дронов. В этих вопросах ни одна страна не является настолько знающей, как Украина, сказал премьер. Как сообщил Кулбергс, с украинским премьером он обсуждал и возможности создания совместного украинско-латвийского предприятия с вложением в него европейских средств. «Мы можем стать для Украины производственным окном в Европу», сказал премьер. Кулбергс также проинформировал Ринкевича о предстоящем 27 июня выездном заседании правительства в Латгале, на котором планируется принять решение, чтобы жители региона чувствовали себя в безопасности. Кулбергс сообщил, что у него состоялся частный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лейен, которую также беспокоит вопрос безопасности приграничных регионов не только Латвии, но и других граничащих с Россией стран. Инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермеров, предпринимателей и других отраслей. Именно поэтому необходима европейская поддержка, сказал Кулбергс. Премьер также призвал жителей Латвии провести свои летние отпуска в Латгале, так как важно, чтобы местные жители чувствовали поддержку остального общества. Кулбергс пообещал, что он со своей семьей, если летом выдастся свободный день, проведет его именно в Латгале. Во время встречи с президентом обсуждалось также безопасное проведение выборов. Вчера в правительстве был заслушан информационный доклад о подготовке к предстоящим осенью выборам в Сейм, и на данный момент все идет без заминок, даже с опережением графика. В то же время Кулбергс отметил, что должен быть разработан план, как проводить выборы, если будет объявлена воздушная тревога.
2: Про погоду.
1: В большинстве водоемов Латвии температура воды составляет от 15 до 20 градусов. Самая теплая вода утром в среду была в Лейлупе, возле Межатне и Стальгене, где ее температура достигает 20 градусов. На других участках Лейлупе, а также в Венте, температура воды составляет 18-19 градусов. В малых реках Курзаме и Земгале вода прогрелась до 15-18. В озерах и водохранилищах температура воды колеблется от 14 до 19, в море от 10 до 15 градусов. В Риге самая высокая температура воды в официальных местах для купания 19 градусов в Болдырайском карьере. Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южно-юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Летний день постепенно переходит в вечер, но по-прежнему прекрасная погода для прогулок, для пробежек и для велопутешествий. Тем более, что сегодня, 3 июня, в мире отмечается День бега и День велосипеда. Для бодрячка во время этих занятий лучше, конечно, вставить наушник, в котором звучит Радио Рокс. Ума Турман открыла новый музыкальный час, пришло время заглянуть в рок-хронику. Итак, в этот день, в 1950-м, на свет появилась Сьюзи Кватро, американская рок-н-ролл. Рольщица, бас-гитаристка и вокалистка. Она продолжает жить и не тужить. Недавно, в конце марта, выпустила новёхонький альбомчик под названием «Freedom». Но слушать мы будем не Сьюзи, а наоборот, британскую группу T-Rex. В начале и середине 70-х она как раз конкурировала с Кватро и тоже успешно штурмовала хит-парады. Понятно, что пионеры глэм-рока T-Rex в первую очередь ассоциируются с фронтменом Марком Боланом, к сожалению, рано в 29 погибшим в автокатастрофе. А вот самый ритмичный участник группы Микки Финн, игравший на бонго, на конгах и прочей перкуссии, а также на ударных и бас-гитаре, сегодня мог бы отпраздновать свой 79-й день рождения. Однако тоже до наших дней не дожил и ушел в лучший мир в 2003-м, прожив 55 ярких и незабываемых лет. Микки Финн введен в зал славы рок-н-ролла как участник группы T-Rex, и мы слушаем один из самых успешных треков «Get It On». Это означает «Начинай» или «Присоединяйся».
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио рок-станции «Минус» с треком «В огонь». А вот что сейчас действительно актуально, так это огненный вечерний разъезд на рижских дорогах. Пробочную тему мы продолжим в автомониторе, ну а затем вернемся и продолжим под задушевные треки радио «Рокс». Очень скоро «Джанго», «ДДТ», группа «Queen» и «Король и Шут» с треком «Воспоминания о былой любви».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: За минувшие полчаса трафик в латвийской столице серьезно прибавил с 5 до 7 баллов. Пробки продолжают увеличиваться, причем критичных мест становится все больше. Их количество приближается к 60, и это еще не вечерний максимум. Кроме традиционных затруднений на Густава Земгала Гатве, на Карля Ульманя Гатве, на улице Лубанас и на улице Круспилс, наше внимание привлекли загородные пробки в районе Балтезар со стороны Адажи, а также на Рижской окружной А5, где затор собрался в районе Упыс-Семса в сторону ГЭС. Причем здесь пока все более-менее, и можно оставить от 5 до 10 минут. Получили сообщение на другую тему от Геннадия Левченко.
2: Добрый день. На Латгалес, как обычно, в сторону центра Улитагры работает фоторадар. Видимо, это до вечера.
0: Спасибо Геннадию. Не превышаем, не нарушаем и будем внимательны за рулем. Сегодня уже приходили сообщения о ДТП. Добавим, что за два предыдущих дня, за понедельник и вторник, в Риге и столичном регионе произошло 180 аварий, в которых пострадали 13 человек, в том числе 2 пешехода, 2 самокатчика и 6 велосипедистов. Стоит принять это инфо к сведению. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
4: 10 июня. Спелет Концерт Холл. Оксимирон. Национальность.

0: там.
1: На радио Рокс Джанго с треком «Ты люби меня просто так». Но мы сейчас говорим о любви к искусству, которую, честно говоря, не совсем понимаю, когда дело касается некоторых современных арт-объектов. Из французского музея вновь исчезла работа под названием «Комик». Это банан, приклеенный к стенке серым скотчем. Впрочем, украденный фрукт уже заменили. Это вторая кража банана, однако любой нормальный чел вправе спросить себя, ну как эта инсталляция может стоить почти 6 лямов евросов? Нам объяснили. Его ценность определяется не самим фруктом, а сертификатом подлинности и инструкцией по экспонированию. Инсталляция должна быть прикреплена на высоте 1,72 м и под углом 37 градусов. Короче, если вы дома соорудите такую композицию, то считайте, что на стене у вас висит арт-объект ценой 5 800 000 евро. Однако продать за эти деньги вам его не удастся. Но зато можно легко и непринужденно продолжить прослушивание любимых хитов на Радио Рокс. А в ближайшем обозримом с нами группы «Браво», «Бай Эффект» и «Мумий Тролль» с треком «Скорость». После коммерции и погоды.
2: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
3: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтерии. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.

0: Сверх облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио «Рокс».

0: группа «Браво» и классика Джана Агузаровой, трек «Верю я». А вот дальше, друзья, внимание. 83-летний сэр Пол Маккартни не думает останавливаться и на днях выпустил новейший альбом «Ребята с Dungeon Lane». Это улица в ливерпульском районе Спик, где Мака провел свое детство. Среди гостей на альбоме старые друзья Ринго Старр, Крисси Хайнс и Шерлин Спитери. Ну что, послушал. Могу сказать, что, пожалуй, самая сильная вещь на новом релизе – это 8-й трек под названием «Come Inside» или «Заходите». Слушаем и кайфуем.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. У Кулбергса будет советник по вопросам «Air Baltic» и «Rail Baltic». Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В бюро премьер-министра Андриса Кулбергса будет советник по вопросам авиакомпании Air Baltic и железнодорожного проекта Rail Baltic. Об этом премьер сообщил в среду после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем. Премьер отметил, что важнейшие вопросы отражены в декларации правительства, и, исходя из этого, он ищет советников. Для правительства актуальны такие крупные проекты, как развитие Air Baltic и реализация Rail Baltic, и нужен человек, который будет за это отвечать, сказал премьер. У Кулбергса также будет советник, который будет отвечать за вопросы госбюджета и госдолга. Имен этих советников премьер пока не назвал. Он отметил, что комплектация его бюро еще не завершена. Найти компетентных людей, готовых серьезно погрузиться в работу на 4-5 месяцев – это вызов, сказал Кулбергс.
2: Про полицию.
1: В мае госполиция по подозрению в кражах мобильных телефонов на привокзальной площади в Риге задержала мужчину, который ранее 10 раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. 18 марта полицейские получили информацию о том, что 17 марта в районе привокзальной площади был украден мобильный телефон. 23 марта поступило сообщение о еще одной краже телефона в том же районе, совершенной 21 числа. После анализа записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в уголовном деле фигурирует карманник, который уже ранее попадал в поле зрения полиции. 13 мая мужчина 1977 года рождения был задержан сразу после совершения очередной кражи. Свою вину подозреваемый отрицает. По данным следствия, мужчина совершал преступление, пользуясь моментом, когда потерпевшие садились в общественный транспорт или в поезд. В этот момент он подходил к ним сзади и вытаскивал мобильные телефоны из карманов. В качестве жертв он выбирал более слабых людей, преимущественно женщин, в том числе женщин с младенцами или малолетними детьми, что расценивается как особо циничное преступление. 2 июня уголовное дело было направлено в Восточную прокуратуру Риги для начала уголовного преследования. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается увеличение облачности. Местами возможен дождь, преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южно-юго-восточный от 2 до 8, порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг увеличится облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Второй час вечернего экшена «Рок жив» открыл Вячеслав Бутусов с треком «Жажда». Мы же продолжаем наше путешествие как по жизни, так и по эфиру «Радио Рокс». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и много добра. Из хорошего. Впереди продолжение рок-хроники, имеющей отношение к 3 июня. Как мы уже отмечали, это день рождения перкуссиониста из группы «Тирекс» Микки Финна, а также Сьюзи Кватро, бас-гитаристки и вокалистки группы имени себя. А музыкально мы сейчас отметим еще один 52-й Happy Birthday Келли Джонса, музыканта из Уэльса, вокалиста, гитариста и сочинителя треков группы Stereophonics. Они в свое время поднимались на вершину как альбомных, так и сингл-чартов. Мы же послушаем трек «Maybe Tomorrow» или, может быть, «Завтра». А Келли Джонсу за это произведение отдельный респект.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Ловаться.
1: На радио Рокс Ундервуд с треком «Ловаться», возможно, и стоило бы прерваться и выпить чашечку ароматного кофе, да в приятной компании и под душевный музон «Радио Рокс». Вот этим мы и займемся, но через пару минут. Нас уже поджидает пикник, Илья Черт, Роллинг Стоунс и группа «Кафе». Прямо сейчас «Автомонитор».
2: «Автомонитор» на «Радио Рокс».
1: И вновь о дорожной ситуации в латвийской столице. Сложно сказать, от чего это зависит, однако, к примеру, вчера в это же время загруженность дорог была выше на 21%. Заторов также было больше, 79 во вторник против 69 сегодня. Но это все было на максимуме. До 8 баллов добрался трафик из 17.20 до 17.45. К этой минуте в среднем по городу 5 баллов. И у нас есть неожиданное объявление, которое прислал честный человек Сергей.
3: Добрый вечер, радио. Потерян кошелек на Лидоню 3, магазин «Максима». Парнишка сел в машину с номерами ЛТ-92-91. Если он услышит, пожалуйста, передайте ему это. Я выставлю кошелек в Facebook, либо пускай подъедет на Лидоню 3. Я все передам.
1: Спасибо, скажем, Сергею, а человеку, потерявшему кошелек и уехавшему на авто с номерами ЛТ-92-91, зовут его, кстати, Руслан Б, скажем, если что, можете обращаться в «Автомонитор». Я дам вам номер Сергея. Далее. Дорожная обстановка постепенно улучшается. 4 балла ждем к 19 часам. Пока же продолжаем движение без опасности и остаемся взаимовежливыми на дорогах. По погоде завтра будет примерно так же, как и сегодня. Преимущественно солнечно и до 25 градусов. На этом о трафике на сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю приятного вечера в компании любимого радио.
2: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: На Радио Рокс пикник с классическим треком «Вечер» из дебютного альбома «Дым» 82-го года выпуска. Ну а тем временем лидер коллектива Эдмунд Шклярский поделился подробностями о грядущем альбоме. Он будет называться «Вечное движение». В него войдут 14 треков, 12 песен и 2 инструментальные композиции. Выход релиза планируется на осень. Что важно, он выйдет на виниле. Вот это уже по-нашему. И, как говорится, ждем-с. Пока же продолжаем наслаждаться приятным летним вечером, да под лихие хиты Радио Рокс. Очень скоро Scorpions, Brainstorm и группа Чайф с треком «Тайный знак» через пару минут.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс. Реклама.

0: празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения, минус 25% на все золотые украшения и минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттерея представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: в зале Цинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Цинтари. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Ну что, плавно и красиво под легендарную лирику группы Scorpions завершается вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива, добра, бобра и приятного вечера в компании «Радио Рокс». Завтра продолжим точно так же с 5 до 7 под все лучшее и любимое. Ну а этот час запечатает группа «Сплин» и Алиса с треком «Вот так» через пару минут.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». «Радио Рокс». Reklama.
2: Kaukāza dienas veikalos Maksimā izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. Līdz 15. Jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda 1 litrs 2,29 € un tikai 2x un 3x veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Рестораны «Вайроксаус» и «Мартиня Детти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билишесерс».
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
5: Go. Goodyear.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билишу-сервис ЛВ.
1: Радио Рокс. Только рок.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Два налога на одну пенсию. Как избежать двойного налогообложения? Где застряли мои деньги? СГД объясняет, сколько ждать возврата налогов. Брюссель пришлет 300 миллионов евро. Как их получить жителю Латвии? Где дают бесплатную страховку? Она позволит сэкономить 1000 евро, но только в Европе. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и 1000 секретов. Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билетшу-сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: Иммигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу сервис.
1: Визионетте. Атлайдес ирте. Tikai šonedēļ 40% atlaide brīļu ietveram vai brīļu lēcām. Vizionette.
2: 10 июня. Spēlēt Concert Hall. Oxymiron. Nacionālais.

0: пропустить. Билеты на oxymeron.com.
1: Милосердие правит и свет нам берегами, где нас нет.
2: Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
2: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Армен Григорян, группа «Крематорий».
1: Ну, вообще-то, в плане иллюзий нужно ставить, как мне кажется, планку как можно выше. Потому что именно фантазия, творчество очень важно. Вот не нужно себя ограничивать чем-то, потому что это крайне для художника опасно. Лучше, наоборот, открывать границы и вообще не убирать горизонты, а просто мечтать, куда доходит фантазия.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зентери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me.

0: Viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
1: Рестораны Вайрок Саулус и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Бондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Бондерсала. Билеты Delicious Service.
2: Впервые в Латвии. 14 июня. Splendid Palace. Квартет Mad Mozart представляет взрывное шоу, где рок, поп и классика объединятся в грандиозный симфонический спектакль. Играют все. От Prodigy, AC/DC и Nirvana до Coldplay, Майкла Джексона, Билли Айлиш и даже Людовика Эйнауди. Билеты на сайте bileshoservice.lv. Такое шоу нельзя пропустить.
3: Музыка важнее всего. Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности. Местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
2: А за окошком месяца май. Месяца май.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Он ушел на восток, он пройти хотел целый мир, совершив много славных дел. Он оставил ей фотографию с папой.

писал ей письма из разных мест. Его бил Норд-Ост и сушил Зюдвест. Он был дальше и дальше, делаясь ближе и ближе. Она со свечой приходила в храм, умоляла святых, заклинала ветра. И Борей ее слышал, и отче Никола слышал.

и еще зима, а ее глаза прожигали почтовый ящик. И казалось, мрак небосвод затмил почему-то, не перевернулся мир от того, что был.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В восточных регионах местами +7.

0: 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности. Местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзама. Ветер южный, юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти и рассказать.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рок. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Южный юго-восточный ветер до 5 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла, в восточных регионах местами плюс 7. В четверг днем ожидается увеличение облачности, местами возможен дождь. Преимущественно вечером на юго-западе Курзема. Ветер южный юго-восточный от 2 до 8, порывами 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 25 градусов тепла. В Риге в четверг облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный от 5 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс.

Радио Рокс. Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

другой говорил пером. Один утверждал, на пути нашем чисто, другой возражал, не до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южно-юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Говорит и показывает.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Это радио, детка. Радио Рокс.
2: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки. А когда сообразите, все пути приводят в Рим, вот тогда и приходите, вот тогда поговорим. Нож забросьте, камень выньте из-за пазухи своей, и перебросьте, перекиньте вы хоть жер через ручей. За посев ли, за покос ли, надо взяться поспешать, а прохлопав сами после,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии в течение дня увеличится облачность. Вечером на юго-западе Курзамы пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, умеренный, с порывами до 10-15 метров в секунду. Температура воздуха от 19 до 25 градусов тепла. В Риге переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер южный, юго-восточный, от слабого до умеренного, с порывами до 15 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 23 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.